0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: мама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну вот, пожалуйста, новость вчера облетела, что москвичка с зарплатой 800к...
4: Неделю? В день? Сколько?
3: В месяц 800 тысяч рублей в месяц, почти миллион. Лишилась работы.
5: Она сама лоханулась.
3: Потому что она использовала DeepSeek в своей работе. Речь идет о сотруднице московской инженерной компании. По данным СМИ, это ГК «Энергопроф». И она, мало того, что она пересылала там какие-то конфиденциальную информацию по электронной почте, но это как бы еще, да, ок. Но у нее был подключен этот DeepSeek, и через него тоже она что-то там отправляла, загружала, то есть конфиденциальную информацию, коммерческую тайну загружала в эту самую, и как она называется, GPT.
6: Угу.
3: Ну, можно сказать, да, в нейросеть.
6: DeepSeek надо просто объяснить людям, которые не понимают, это не дикпик, знаешь.
3: Да, вот, конечно. А может быть, все наоборот, может быть, она туда загружала, и тогда это все понятно, почему ее уволили.
4: Она была директором... Что же она там такое снимала за 800к?
3: Директором по продаже. Ну, все, обвинили ее в разглашении коммерческой тайны, и эта история вызвала очень широкий резонанс и заставила многих задуматься о рысках. Ну, как можно что загружать?
5: Я, пожалуй, почищу переписку в чате «Катапульт», и тебе, Сань, советую все гифки.
4: У меня там что, только мимасы.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
0: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Радио. Barbra Streisand.

0: На пульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Доброе утро, 7:05 в Екатеринбурге. Ну, кто сегодня газует по этой прохладе с утра?
1: Я что-то сразу вспомнил вот это. Ох, что ж ты делаешь, горох, я газую. Значит, что касается утренних часов, уже пасмурно.
0: Да, 23.
1: Уже, да, наваливается потихонечку вот пасмурно. Сегодня обещали осадки, но и ветерок появился.
2: Но вчера, на самом деле, у нас по области были очень сильные ураганы.
0: Особенно вот в сторону Сысерти, поселок Первомайский вообще пострадал жестко от града.
2: Да, очень были сильные дожди, ливень прямо.
1: До нас не дошло.
3: Мне вчера, кстати, МЧСка пришла, что сегодня ожидается на территории Свердловской области, опять же, сильные дожди и гроза.
2: Посмотрим, дойдет, нет, до нас. Но уже прямо ветер, конечно, есть такой.
3: Уже хочется,
2: приятный.
3: Чтобы сбрызнуло.
1: Хочется, да. Ну, знаешь, кому брызнуть, кому не брызнуть. Начинается новый день сегодня, среда. Вот это тот день, когда многие все-таки вспоминают, что лучше бы поработать. Поэтому собирайтесь силами, ребята. Начинаем новый день вместе с вами. И катапульта тут будет до 11. Так что всем здрасте.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Строим новое!
12: Ремонтируем любимое!
11: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
13: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
15: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
14: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
15: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон Екатеринбург. 303-99-99.
16: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: спонсор афиши ИП Телепов Иван Васильевич. Новый детейлинг.
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
2: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. Вообще, действительно, в городе столько всего происходит, что сидите в этих тиктоках. В общем, праздник большой приближается, и подарок для всех горожан – это фестиваль мастеров Иван да Марья. Он пройдет прямо вот в самом эпицентре событий, где будет отмечаться День города в эту субботу. А вообще, сам фестиваль начнется с пятницы, и вот до воскресенья в Уральском центре развития дизайна Горького 4А, исторический сквер. Пожалуйста, пойдете, зайдите обязательно, прикупите для себя что-нибудь для друзей, для семьи, крафтовые вещи, посуду, не знаю, что-то из дерева, даже мебель можно купить, украшения, сумки, ремни, игрушки. Вот, и не просто посмотрите, и можно научиться чему-то, потому что будет очень много мастер-классов, можно будет сделать и пряничный домик, сделать мозаику из витражного стекла, можно расписать шопер, и все можно вот эти вот мастер-классы посмотреть на сайте фестиваля мастеров Иван да Марья. Зайдите, посмотрите, или просто вот как повезет.
3: Что-то ко дню города надо сделать. Да. Дом еще... Севастьянова в виде пряника.
2: Еще, конечно же, можно будет очень вкусные купить сыры, чаи, конфеты. Вот, а прямо гастрономическая площадка – это отдельное удовольствие. Не забывайте, с 31 числа Уральский центр развития дизайна, фестиваль мастеров Иван да Марья. Еще из интересного в День города 1 числа издание, интернет-издание Choice будет отмечать 4 года, будет большая вечеринка на летней веранде в Дендропарке, в Доне Оливии. И там будет выступление хора «Выше горы», музыкальное лото, будет праздничный тур, подарки, общение, все-все-все-все-все. Приходите, классно там всегда.
4: Что-то
2: очень
4: я смотрю, хор
2: тусовка.
4: «Выше гор» прям пошел в гастроли.
2: Нет,
4: вообще.
2: На самом деле у нас хоры, вот помните, одно время были оркестры, везде были оркестры. А сейчас уже к оркестрам привыкли, действительно, многие стали петь в хорах. Да, так люди просто, вот которые, я вот знакомые, кто поет вот в этих разных хорах. Это просто люди, которые когда-то пели, которые чувствуют, что есть голос, и прям хочется вот это вот единение голосовое.
4: Кайф.
2: Это очень,
4: ну, давай дальше.
2: Круто звучит.
4: Что, День
2: Все-таки
4: города?
2: Все-таки будет падл на площади.
4: Я вчера там уже проезжал.
2: Да, да,
4: делают. Нет, там
2: кофе.
4: Ничего не пока до конца там не смонтировано.
2: Там сделали пока что вот раздевалки, вот это вот все-все-все, потому что прям 1 августа будет турнир по падлу. Будут три категории: новички, любители и профи. И можно будет прийти либо со своими ракетками и мячами, либо взять на прокат. Вот уже установили раздевалки, готовятся корты. И, кстати, вход будет свободный. Участие бесплатное в этом турнире. Нужна только регистрация.
4: А вот. Какая категория разыгрывается, не написано?
2: Ну, новички, любители и профи.
4: Нет, подожди секунду.
2: Какая?
4: Сколько
2: я
4: очков?
2: Не
4: это рейтинговый турнир, не рейтинговый.
3: Не рейтинговый это.
4: Понятно.
2: Просто. Вот, ну, что-то а не после идет. 1 августа, видимо, все равно можно будет в любой момент эти корты снять и играть в удовольствие. В креативном кластере L52 сегодня спектакль «Неточка». Это по Достоевскому повесть о трудной жизни девочки-подростка. Но на самом деле это должно было быть романом. Но так как писателя арестовали, он это все быстренько сделал повестью.
3: Вообще, краткий было... пересказ, так сказать.
2: Ну да-да-да, остановился, сжал немножко и скомкал и концовку. Вот. Но вообще должно было быть это все мощнее и больше.
4: Я приглашать буду, видимо, уже ближе к субботе,
2: конечно,
4: к воскресенью.
2: Наверное,
4: меня...
2: зовешь.
4: Ну да, у меня, я конкретно буду работать на площадке, где будут эксклюзивные тачки и победители дакаровских соревнований.
3: Ты поэтому рубашку расстегнул, как Доминик Торетто тут стоит в кадре.
4: Жарко просто, вот. Ну и мы там с Сережей Корякиным будем встречать людей, Сега будет возить людей, детей и так далее. Мы будем рассказывать про такие тачки. Там будет и мототехника, и куча всего. В первый день будет больше там, значит, про всякие там экстремальные виды спорта, баскетбол и футбол, и плюс концерт. А во второй день на большой площадке будет еще дрифт. Большой, мощный.
5: Все-таки выдал все заранее. Говоришь, позже
4: не,
5: расскажу.
4: Не, но я просто к тому, что, видимо, придется приглашать пораньше, чтобы люди хотя бы расписание прикидывали, что там будет целый день движуха. Я вот, честно, планирую вообще чуть ли не с 10 утра прям разговаривать.
5: До вечера?
4: Конечно.
5: До ночи?
4: Ну, нет, до вечера.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы. Представьте,
6: Через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
7: Реклама.
8: Айвазовский? Подлинник?
9: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
8: Шедеврально.
9: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Утро начинается с кофе. А в Магните у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой». И получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского 185-6+.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрил Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Катапульта!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсора КПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И Санечек на посту. Что там? Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Значит, что касается движения в городе, сейчас затруднения только-только появляются, но далеко не везде. Начнем с вокзала, съезд со стороны Восточной и по Челюскинцев движение. Ну, со стороны Восточной, наверное, все-таки поплотнее. Сейчас на Челюскинцев только началась движуха в левых рядах. С затруднениями в движении сейчас Шевская перед фронтовых бригад в направлении Эльмаша. Также плотность повышена в районе Космонавтов Победы. От Кировградской в направлении Калинина и Победы по Бакинских комиссаров плотненько со стороны Белой башни. Также в районе Серафимы Дерябиной перед Шаумяной, если ехать со стороны Виза. Плотность повышается на Старом Сибирском тракте. Сейчас, как это водится, в направлении Калины, там, под ней сужение. Также на Щерса перед машиной со стороны Белинского. И опять проезжие, да. Раскопки этого динозавра продолжаются. И со стороны Изоплита опять пробочка перед Норильской. Также плотность повышается постоянно в районе ЕКАДа. Особенно там, где идет стройка. Так что выезжайте пораньше, соблюдайте правила. И берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182 литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер 237-104. Кто-то уже к нам на связи. Рвется в эфир. Алло.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Слушаю тебя.
3: У меня такой прям крик души, обращение к администрации Евсетского района или городской, не знаю. На улице контролеров открыли эту территорию ветра. Ага. Была жара, там опять пробки, вот буквально вот час стоишь, никуда не двигаешь. Отчитываются, что парковки есть, то есть при обращении парковки есть, дорога все нормальная, но пробки лютейшие. В случае чего, там же сады, там строение есть. В случае, там, если, не дай бог, кому-то станет плохо, такие строительные службы проехать просто не смогут. Ни скорая, ни пожарная. Что я ехал, я стоял там вот час, стоял, просто машину бросил и пошел пешком. Я там живу, ну, как в том районе. Хотелось бы все-таки занести до них информацию, что, может быть, инфраструктуру стоит своевременно делать. Там с двух сторон паркуются машины, и между ними вообще никак. Пешеходы по дороге.
2: Очень плохо тебя слышно. Все хуже и хуже становится. Я понял, что тебе не хватило там инфраструктуры. Давайте начнем с того, что там дороги нет вообще.
3: Да. Ну, она есть как бы.
2: Нет, ее там нет. Это просто проселочная дорога, щебенка. Там нет дороги. Но там он взорванный весь, он идет практически до самой территории, а потом заканчивается и все, и там дальше лужи, ямы и щебенка. Это первое. Второе, действительно, ну как-то раз это система Ниппель практически, дорога, то есть она в одном направлении и в обратку только через нее, надо как-то продумывать ситуацию, особенно когда твоя парковка находится прямо на самой улице, где проезжать надо людям в сторону жилых строений там, и не дай бог действительно что-то произойдет, жара такая была, как пожарные, как скорая помощь, еще что-то. И вот здесь как бы вопрос, да, действительно, про инфраструктуру. Очень многие, я не говорю конкретно об этом бизнесе или другом, но даже торговые центры многие, чтобы ты понимал, вообще такое ощущение, как будто они оторваны от реальности, и к ним покупатель должен приехать без машины. Понимаешь? Вот меня до сих пор, например, бомбит тема, не знаю, что взять-то. Ну вот, например, где припарковаться, когда ты идешь на концерт во Дворце молодежи? Нигде. Ответ, нигде практически. Ну там парковка только возле Синара-центра есть. Если мы берем как бы какую-то такую перехваточную хотя бы. Где, допустим, ты должен парковаться, если ты идешь на Екатеринбург-арену? Тоже дома. Тоже...
3: Люди тоже должны головами думать, не просто шапку носить и есть в ней.
2: Ну, к сожалению, ты же понимаешь, что некоторые люди, кто-то едет первый раз отдыхать, кто-то еще, кто-то просто думает, сейчас я там нормально там разберемся, и в итоге час потеряли. Ну, это же, видишь, путем методом проб и ошибок, вот я не поеду туда, где плохо все с парковкой, с движением и так далее. Я ценю свое время, я терять его не хочу.
3: Ну, у нас, к сожалению, в городе, наверное, одно такое пространство вот так вот облагорожено.
2: Я согласен, но, увы и ах, все равно я сделаю, видимо, выбор в сторону того, что буду лежать под кондиционером. Либо пока не сделают какой-то дублер, там, я не знаю, парковку организую, там, хорошую возле того или иного развлекательного центра или еще чего-то.
3: Ну, вот, может быть, все-таки и администрация услышит, и сами люди, которые намереваются посетить.
2: Спасибо тебе. Да, будем иметь в виду. Благодарю. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, либо поделиться опытом. Мы тут и конкретные машины обсуждаем тоже, поэтому звоните. 237-104. Это наш номер. Алло. Алло.
4: Саш, привет.
2: Да-да-да, привет.
4: Меня Миша зовут. Слушай, побомбить немножко хотел по поводу трещоточников наших любимых. Я понимаю людей, которые на четырке, там, на десятке и так далее, там мозгов по определению нету. Но люди, которые машины за несколько миллионов покупают и потом трещат на всю улицу, когда у тебя сигналки рядом срабатывают, то есть все в шоке. Для чего это делается? Вот, может, ты мне объяснишь, или там вместе с трещоткой, как бы, там, плакатик быдло покупать, как бы, я не знаю, что с этим сделать.
2: Слушай, вот давай о личном. У меня была машина с, как это правильно, вот таким пердаком, с голову мою размером. Закончилось это тогда, когда мне в крышу прилетела бутылка во дворе. Я как-то демонтировал это все дело и решил быть поспокойнее. Ну и правда, потом появились дети, как бы, и, ну, уже было не до этого. Значит, все думают, что вот этот показатель, он либо автоспорта тебе добавляет какого-то, либо что-то еще, это раз. Второе, как сказал мой товарищ, когда вы громко наваливаете музыку, либо ставите себе там глушитель какой-то, либо там газуете перегазовкой, это так называемый процесс привлечения самочек. То есть вот эти ребята, они привлекают так самок. Та же история ровно с перегазующими байкерами, которые орут на весь микрорайон. Та же самая история с теми, кто слушает Мияги изо всех щелей, орущий в ночью из своего автомобиля. Я, к примеру, просто говорю, да, то есть как бы у каждого есть свой период. Я очень надеюсь на то, что этот период пройдет, но если он не пройдет, надо как-то, наверное, заморачиваться уже за нормы соблюдения шума. Потому что у нас тут как бы случаи были, когда людей выселяли из квартир за шум, а этих что, поймать не могут, что ли? Что проблема-то? Они в основном в одних и тех же районах трутся. Это раз. Второе, глушители подобные просто под запрет надо ставить, что на мототехнике, что на автомобильной технике. Зачем люди вот таким образом себя проявляют? Ну, он же купил машину 500-600 лошадей, ему же надо понтануть. Это понты чистой воды. Они рано или поздно закончатся. Либо бюджета не хватит, либо возраст другой придет. Вот такой ответ тебе.
4: Понял, спасибо. Ну, ко всем радиослушателям, ну, ребят, как бы, ну, имейте голову какую, хоть немножко хотя бы, то есть думайте о окружающих, то есть, я говорю, сигналки, дети там и так далее, это ж, ну, как бы...
2: Еще раз тебе напомню, вот я приземлился в этом вопросе, конкретно я, только после того, как получил гранату в крышу. Вот только после этого. Понимаешь?
4: Ну, будем надеяться. Ладно, спасибо.
2: Да, спасибо и тебе. Удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Я как-то кузов повредил, кузов повредил, кузов повредил.

40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
4: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
7: 12+.
8: Артём, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
10: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 44 минуты в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, дорогие радиослушатели, можно дозвониться прямо сейчас по телефону 237-104, ответить правильно на вопрос, выиграть ценный приз.
2: Да, выиграть ценный приз от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП «Климович Игорь Сергеевич».
3: Принимаем ваши звонки, говорим о мужской моде и мужских костюмах.
2: Ну и вопрос, соответственно, тоже да про это.
3: Ну и, конечно, вот кто-то уже есть на связи. Вопросы, три варианта ответа уже готовы. Алло.
4: Алло.
2: Да, привет. Привет.
3: Как зовут тебя?
4: Вадим.
3: Носишь ли ты костюм, Вадик?
4: Очень редко. Давно это было.
5: Ну, событие какое-то, может, громкое было у тебя.
3: По какому поводу-то?
4: Да. Я даже сейчас и не вспомню.
2: Че, растерялся?
6: Парни, ну, застали
3: вопрос. День рождения, свадьба, что это было?
4: Выпускной.
5: Наверное,
4: свадьба. Не моя.
3: Наверное, свадьба, это не моя. Ну, ладно, Вадик, значит, тебе тогда вопрос. Как называют классический черный фрак с узкими фалдами сзади? Это фалды называется, если
2: что. Ну, это то, что свисает.
3: Да, да, да.
2: Это ласточкин хвост, плавник акулы или спина скунса?
5: Ну, легко. На что похоже?
3: Чаще конкретно пингвинами называют, ну, ладно.
5: Ну, да.
2: Ну, что скажешь?
4: Вариант.
2: Какой?
3: Что? Мы не слышим тебя, ты пропадаешь, Вадим.
4: Алло,
3: алло. Какой? Произнеси вслух.
4: Первый
2: вариант.
3: Да, мы поняли.
5: Это
3: первый.
5: Хвост, конечно, ласточкин.
2: Да, да, да.
5: Все совершенно верно. Слушай, у тебя и старый костюм остался, может, еще и новый будет, и повод будет. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены». Мы тебя поздравляем, обнимаем. Там.
3: Давай, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта!
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 52 минуты.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Жителям Екатеринбурга сообщили, что желтый цвет воды в водопроводной воде связан с продолжительными паводками. Что касается прозрачности, то в такой дожди-апокалипсис, так его характеризовали, водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Если добиваться прозрачности, то придется ограничивать подачу.
3: И что делать? Ну, как-то дальше...
0: Какой выход?
3: Какой выход, да, нужно
2: для
3: смотреть,
2: нас выход, видимо, ждать, пока вот вся эта вода
1: даже
2: пройдет.
1: Через фильтр жесть, что происходит, да. Вообще, и грубо, и чисто, и какой только не потому устраиваешь что... очистки.
2: При этом, насколько я помню, в начале недели уже ограничивали работу нашей местной ТЭЦ, чтобы как раз-таки добиться небольшой прозрачности воды. А заработала она, ну, потому что не может город без воды жить. Ну, я так понимаю, еще будут ограничивать, еще будут очищать.
1: Ждем, когда чистенько пойдет уже.
2: Школьникам хотят рассказывать про ЖКХ. Продолжение предыдущей новости. Министр энергетики предложил включить тему в школьные уроки о главном. Чиновники уверены, что бережное потребление ресурсов – это навык, который нужно развивать с детства, и тема ЖКХ заслуживает обсуждения наравне с другими важными вопросами.
1: Абсолютно согласен, потому что у них...

0: некоторых нет понимания, что там лишний раз водой пользуешься, не выключаешь, там еще что-то. Особенно это касается подросткового периода, когда они в ванне по часу сидят. Льют воду, что называется, душем, почем зря, да.
1: Что они там делают, всегда у меня вопрос.
0: Серёж, а ты себя вспомни, что ты там делал.
1: Когда я был школьником, у меня даже душа не было. Мы в бане мылись. Поэтому я бережно отношусь ко всем ресурсам. А россиян тем временем призвали отказаться от интернета из-за наличия в нем онлифанщиц и эскортниц. По словам депутатов, соцсети переполнены контентом, который разрушает моральные ценности. Властям нужно сделать так, чтобы людям больше не хотелось заходить в интернет. Эта формулировка пугает.
2: Это зло, что ли, да?
3: Да, конечно.
0: Да не только. В том числе, да. Там много кого бомбит, но вот это сейчас охота на онлифанщиц, которых принимают одну за другой.
1: Типа платный контент выкладывают.
0: Ну, короче, вот эта фраза сама бомбанула, чтобы людям не хотелось заходить в интернет. Все будут заходить в интернет, если депутаты этого не знали. Идите, пишите законы на бересте.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Климат, контроль, катапульты.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
0: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает плюс 31-32, переменную облачность. Возможны осадки. На севере области тоже облачно временами. И до плюс 28 в Североуральске и Ивделе.
5: В Екатеринбурге сегодня синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 29-31.
6: Пилот FM.
7: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Ленинградская, 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Среда сегодня, 29 июля. Вроде как в город начинает приходить прохлада, но плюс 31 и дожди, мне кажется, так себе, конечно, это свежий.
1: Ну, ничего, нормально. То есть, как бы, если кто в этом году не поехал на курорт, и
0: вот
1: ничего
0: вам
1: страшного.
0: На неделю как раз. Без моря, правда, ну ладно.
1: Ну, ничего, знаешь.
2: Кто хотел, тот искупался, хотя бы в фонтане.
1: Но вообще, если честно, вот так, положа руку на сердце, поллета было плохим, поэтому давайте жаловаться не будем. Да, как бы пусть не льет, но хотя бы тепло. Вот, просто я, вот бомбящая тема, вчера тоже с друзьями-спортсменами разговаривал, да и вообще в этом году снова обсуждаем эту тему кондиционирования. Я говорю, ребята, ставьте кондиционер. Мне говорят, вот там, что, да там всего 3-4 недели таких жарких в году. Я говорю, нет, ребята, кондиционер. Вот реально, блин, дома совсем по-другому себя ощущаешь, когда есть система кондиционирования.
0: Я вспоминаю 2 года назад жару, и мы были без кондиционера. Это было, ну, очень плохо.
1: Да, да, да. Хотя бы в одном каком-то помещении, хотя бы там, я не знаю, в спальне у себя должна стоять система кондиционирования, иначе, ребята, даже вот в эти 3-4 недели ты будешь так мучиться и поспать толком не можешь, еще что-то. Радуются, конечно, те, у кого квартирки на теневых сторонах.
0: Это также те, у кого дома?
1: Да, но не все, так скажем, живут в подобных условиях, поэтому в первую очередь я вот людям советую, даже если квартира старая, делаешь ремонт, сразу закладывай всякие трассы и возможности для вывода конденсата и так далее, чтобы потом поставить кондиционер на будущее. В эфире утреннее шоу «Катапульта», с вами Мороз, Стрела, Новочи, Королев. Тут хотел рассказать вам про итальянского скамера 69-летнего.
0: Это что, скамера?
1: Арестовали деда, который построил фейковый древний амфитеатр. Он туда годами водил туристов.
0: Ну, если похоже.
1: Короче, рассказывал всем приезжим, что по этим местам ходили сам Юлий Цезарь. Клеопатра там была. Значит, по 40 евро за экскурсию с человека брал.
0: Нехило.
1: Дед убедил местные власти добавить свой вот этот объект в туристические путеводители. Приложение, которое финансировал Евросоюз. Прикиньте, значит, обман вскрыли только археологи.
0: Опа.
1: Античные руины оказались сделанными из стекловолокна, папье-маше, штукатурки, статуи вообще были в 2000 каком-то там году сделаны.
0: Заморочился, так сделал хорошо, что даже не
1: похоже
0: докопаться.
1: Было, да, люди
0: да,
1: верили. Люди верили. Но просто видишь, это же те люди, которые мало читают о стране, в которую приезжают. Они не понимают, что Колизей там или амфитеатры вот такие, они строились только где-то в центральных районах. В малых районах были временные арены, которые были похожи больше на цирк Шапито. И поэтому даже гладиаторские стычки всякие там и так далее по маленьким таким провинциям делались всегда в деревянных загонах. И не было никаких вот там, знаешь, больших амфитеатровых историй. Просто с таким же успехом можно было зарабатывать, я не знаю, там, на показе разных артефактов.
0: У нас тоже в российских городах, в каждом городе где-то дожил, останавливался Пушкин или кто-то.
2: Ленин, опять же, да, Достоевский, Маяковский. И не важно, что они там останавливались в каком-то трактире, прибухнули, подрались с кем-то.
1: Да просто мимо проезжали, останавливался. Я помню, колесо меняли в телеге, карете и так далее. Ребят, сейчас будем принимать звонки. У вас есть возможность дозвониться. Нам нужны мужчины и нужны женщины в конкурс под названием «Что было раньше?». Звоните 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Строить будущее?
6: Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
9: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
10: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
14: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
15: Категория 18+.
16: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
17: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
18: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
17: Высокие потолки до 3 метров.
18: Система очистки воздуха и воды.
17: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
19: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
20: Катапульта.
21: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 12 минут в Екатеринбурге. И мы начинаем конкурс, что было раньше, его спонсор ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Билимбаевской 8Б.
3: На связи у нас Виктор. Строителем работает Витя. Привет.
2: Привет, Вить.
4: Доброе утро.
2: Ну и что ты строишь?
3: Да что, ИЖС или большие, или здания какие-то?
4: Нет, промышленные объекты.
3: Ага, то есть заводы, пароходы.
4: Совершенно верно.
2: Склады. Угу. Все за городом, в общем.
4: Да, да. В Екатеринбурге нет.
3: Ты там высоко лазишь,
4: нет? Нет, не высоко. Стараюсь беречься.
3: Молодец. Есть. Против тебя сегодня играет Алевтина, она ветеринарный врач. Алевтина, доброе утро. Алевтина?
5: Нам, видимо, какую-то
3: буренку
5: выделили.
3: Ладно, нам нужна девушка, нам нужна девушка. Срочно, 237-104. Милые дамы, мы ждем вашего звонка. Виктору нужна соперница.
0: Да, может, Алевтина еще дозвонится. Интересно, конечно, было
3: бы
0: с ней пообщаться.
3: 237-104, ну-ка, давайте. Милые девушки, вперед.
2: Давайте, давайте.
3: Ну, призы жду, на кону. Когда дозвонятся.
2: Да, вот есть звонок у нас. Алло.
3: Доброе утро.
2: Алло.
0: Девушка.
2: Ну, да? Поговори с нами, кто ты?
0: Скромная какая-то.
3: Не, видимо, тот, кто считал себя девушкой, что ли, дозвонится. Не понимаю.
0: Сашка, 200, по дыханию слышит.
3: 237-104, девушки, вот прямо сейчас линия свободна, ждем вас в конкурс «Что было раньше». Алло.
2: Алло.
6: Алло.
3: Да, доброе утро, кто это?
6: Татьяна.
3: Татьяна. Таня. Быстренько, Татьяна и Виктор. Таня, уже не успеваем с тобой толком поболтать, поэтому сразу к игре. Мы для вас приготовили три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто даст три правильных ответа, тот получит призы. Начнем. Что появилось раньше? Первое. АЗС или застежка-липучка?
5: Ну, АЗС, вы поняли, заправка.
3: Автозаправка, да. Виктор.
6: Да-да-да. Я АЗС.
3: Ты
4: за АЗС.
3: Вы за АЗС оба, я правильно расслышал?
4: Да.
3: Дальше поехали.
0: Кто родился раньше? Вот наш Александр Морозов или Райан Рейнольдс, актер?
6: Александр Морозов.
3: Так. А ты как считаешь, Виктор?
2: Витя.
4: Да, я думаю, у вас примерно плюс-минус одинаково.
0: Вот, плюс-минус, но надо выбрать.
4: Я думаю, чуть помудрее.
3: Ты думаешь, что я постарше?
0: Ладно.
3: Так, ну и заключительное.
2: Какой город был основан раньше, Чита или Екатеринбург?
5: Какой город чуть-чуть помудрее, давайте.
4: Екатеринбург.
6: Чита.
3: Так, Виктор за Екатеринбург, Татьяна за Читу.
4: Даже если я не прав, пускай будет Екатеринбург.
3: А что вы там? Прав, не прав. Ну, ребятки, давайте начнем с того, что бензин. Бензин нужен был раньше, чем застежки-липучки.
0: Да.
3: Первые АЗС появились в самом начале 20 века. Они появились в 1907 году. До этого бензин там как могли, из канистры там наливали и так далее. А застежки-липучки появились в середине 20 века, на 50 лет позже.
0: Записали Сашку в мудрецы, а он-то родился в 1980 году. Райан Рейнольдс появился на свет на 4 года раньше, в 76 году.
5: У него юбилей в этом году, полтинник.
3: Дэдпул.
2: Так, ну и города. Екатеринбург, помним все, да, 1723 год. Ну а Чита была основана в 1653.
3: Притом у нас с Райаном Рейнольдсом разница, по сути, в 2 дня. Дни рождения. Он 23 октября родился, я 25-го. Поэтому тут...
2: Ну ладно.
3: Но ничего страшного, ребятки. Пускай я в ваших глазах опытнее. Спасибо хоть на этом. Значит, мы желаем вам хорошего дня. Кричите вместе «Катапульта». 3, 4.
4: Катапульта!
6: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: А что это он на меня так смотрит?
10: Вы ему очень понравились.
9: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
10: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
9: Рэй, подкати-ка поближе.
11: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
9: Этот Джили в Осмото. Крутое что-то.
11: Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Это мы так вчера с дочкой на ВБшке днем ходили. Так жарко было. Кошмар. В общем, сегодня уже не так жарко будет. Ну, хорошо. В общем, поговорим о том, что происходит в мире. Вот есть хитрые писаки, которые используют чат GPT и до такой степени обнаглели, что захотели, чтобы нейросеть писала им, ну, допустим, в стиле Достоевского, в стиле Толстого, а напиши-ка мне роман, значит, такой сюжет, она там влюбилась в него, увела его из семьи,
4: ступайте домой сами.
3: Так вот. GPT начала отказывать копировать стиль известных писателей. Молодец,
4: там же сразу обговаривали, что раз нейросеть не имеет никаких авторских прав, то на определенные стили, направления, там какие-то вещи, которые либо запатентованы, либо еще что-то, нейросеть сразу ставит запрет. Вот. Это, кстати, прикольная практика. Я тоже общался с ребятами, которые изучают искусственный интеллект, и они говорят, вот это же механизм, которым можно управлять. То есть мы сами можем в него вносить коррективы.
3: Да.
4: То есть выставлять какой-то барьер, чтобы люди не читерили. Вот начинают читерить, сразу им бах и запретик такой. А то, видишь, сделай-ка вот это по щучьему велению, по моему хотению.
3: Провели эксперименты разные, просили нейросеть написать рассказы, там типа, как Стивен Кинг, или там и другие там писатели, Джоан Роулинг, там и, прямо вот из тех, кто ныне живущих. Но и ушедшие из жизни, такие как там Эрнест Хемингуэй, Достоевский или Толстой, отказывается, и она отвечает так, что я, конечно, могу написать в духе атмосферных, сюжетно-ориентированных хорроров, но я не буду писать вот в точном стиле Стивена Кинга.
5: На словах
3: или
5: ты Лев Толстой,
3: его.
5: А на деле...
4: Понимаете, тут же еще фишка вся в том, что очень многие писатели, которых вот, собственно, описывают в этом исследований. Они же брали вот эти все сюжеты, либо переделывали сюжеты из жизни. То есть кто-то по true crime переделывал, кто-то брал образы,
3: сюжеты,
4: которые вот были.
3: Саш, на самом деле они все вот из жизни, но именно стиль написания.
4: Слушай, это это каждый рассказчик же по-своему всегда излагал. Я вот, например, не могу сейчас так навскидку просто легко описать стиль Хемингуэя, понимаешь? Вот прям именно стиль.
3: Но вот вообще, что касается чтения, провели исследование, оказалось, что книги сопровождают сейчас людей повсюду. 40% открывают их даже в общественном транспорте. Помните, как раньше?
4: Ага.
3: Да, Москва слезам не верит, все читают. Что вы сейчас читаете? Да, можно познакомиться.
5: Спортлото 82, я помню, читали.
3: В 22% в очередях читают. 12% в кафе. 8% признают, что читают в ванной. Это, наверное, Серега, твои книги.
5: Мои в туалете читают, скучительно.
3: Каждый день люди читают. Самое популярное ощущение — вечер, перед сном. Или некоторые дождаются глубокой ночи, чтобы побыть в тишине и почитать
4: одеялом с фонариком. Некоторые дождаются глубочайшей ночи.
5: Вот смех смехом, знаете, ну я же пишу как бы романы, в том числе 18+, с постельными ценами. А для меня высшая степень похвалы — это когда читательница пишет: я прочитала вашу горячую книгу и пошла к мужу приставать. Я чувствую, где-то там плюс один человечек сразу появляется. Типа рождаемость повышаем, да.
4: Плюс один к мужу или что-то.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
2: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 июля этого года.
5: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
7: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
8: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
9: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
10: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
9: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
10: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
11: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
12: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
13: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
14: Катапульта.

0: Доброе утро, автомобилисты. 8.31 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор КПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И Санька на посту. Что там? Расскажи.
1: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Быстренько сейчас о том, где у нас возникают сложности. Затруднения в движении продолжаются по проезжей в направлении Норильской. Но напомню, что там все раскапывают. Не закапывают вот только. Затруднениями в движении еще съезд в сторону вокзала на Космонавтов, а также на Челюскинцев в левом ряду перед Космонавтов. Затруднено движение сейчас на Бакинских комиссаров со стороны Кировградской до Победы практически. Также есть повышенная плотность в районе Бебеля, Таватуйской и Донбасской автомагистральной. Затруднения на Куйбышево. Что-то прям сильно выстроились в сторону Московской горки люди. Затруднено движение на Белинского в районе Дирижабля. Дальше, кстати, попроще. Машинная, Щерса и съезд с Машинной в сторону Фурманова, Ткачей. Также район Щербакова возле Уктуса в направлении центра. Кольцовская развязка. Под Калиной Старый Сибирский тракт. Малышево в направлении Мира от Гагарина. Ну и что там, юго-запад? Да вроде нормально все. Вот сейчас просыпается уже Академия Широкая речка. Это да. Поэтому давайте выезжать пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер в эфире все тот же. 237-104. Уже кто-то есть на связи. Говорим об автомобилях. Алло.
3: Да, здравствуйте.
2: Привет.
3: Ага, вот такое дело. Первый раз собираюсь на машине на юга ехать. И Каменск, Уральский, Сочи. И вот не знаю, как там с бензином. Может, кто и слушатель ездил, узнавал.
2: Из Каменска в Сочи?
3: Да, да, да.
2: В южном направлении?
3: Ну, конечно.
2: Пу-пу-пу. Слушай, ну, давай так. По платке, скорее всего, часть поедешь. Часть потом поедешь Дон, так ведь?
3: Ну, наверное.
2: Ты смотрел уже дорогу-то вообще?
3: Ну, я смотрел там два направления. Можно через Челябинск, а можно через Екатеринбург. И что-то непонятно, зачем через Екатеринбург.
2: Непонятно, говорит, зачем. Слушай, вот из Каменска, конечно, конкретно по маршрутам не знаю, но я бы, наверное, поехал там тем маршрутом, который бы короче. Тем более, что от вас дорога в Челябинск вроде более-менее полупустая всегда была.
3: Да-да-да.
2: Она, кстати, что там это, нормального качества вообще? Ну, так, для себя.
3: Слушай, отлично. Я вот в Уфале сейчас тут ездил буквально вчера. И вообще прям...
2: По кайфу.
3: Прям отлично. По кайфу, да. До федералки прям вообще.
2: Понятно. Вот я просто как-то для себя ее там много лет назад открыл. Вдруг неожиданно, что есть между Каменском и Челябинском связующая трасса вообще.
3: Да-да-да.
2: И она пустая. Слушай, давай мы наведем справки, да, у тех, кто путешествует. Потому что вот этот коллапс бензиновый, он не во всех регионах присутствует, насколько я помню. У нас разные есть. Я же еще, видишь, встречку веду в южных регионах, например, в Волгограде. И там-то как бы вот мы общались буквально неделю назад, вроде более-менее нормально было. Но возможно, что вот в такой период ажиотажа, когда все едут в отпуска на машине, ближе к Сочи будет проблема. Вот тут честно, не знаю.
3: В самих Сочах проблемы с топливом нет. У меня отец там живет. У меня проблем с топливом, говорит, нет вообще, то есть никаких. А вот по самой трассе, я вот думаю, с тобой вот взять пару канистр 20-литровых, что ли, чтобы не заморачиваться.
2: Скажи мне, а у тебя 92-й?
3: 92-й, да.
2: Ну, с этим как бы полегче. Вообще с дизелем, конечно, было бы совсем шоколад.
3: С дизелем, да.
2: Ну, ладно, я надеюсь, слушатели наши подскажут, помогут. Спасибо тебе за озвученный вопрос. Готовься к путешествию. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Кто на связи у нас? Алло. Алло.
4: Звонил человек. Алло.
2: Да-да-да.
4: Человек только что звонил по поводу езды из Каменска на юга.
2: Так.
4: Лучше промониторить обстановку на федералке от, получается, Златоуста до Аши. Там, потому что летом можно прилипнуть просто на жесточайшие пробки. Если, не дай бог, там где-то какой-то ремонт, там пробки могут быть часа на 2, на 3 как минимум.
2: Ну это понятно. А с бензином что?
4: Да с бензином-то, как и везде...
2: Ну, как бы, что, брать с собой канистры-то, не брать вообще человеку?
4: Да лучше брать, если заправиться получится, потому что, ну, кто его знает, мало ли где-нибудь прилипнешь и все.
2: Понял.
4: Если газ есть, то лучше в комбо полный бак того и другого.
2: Понял. Спасибо тебе большое за вводные. Следующий звонок принимаем. 237-104. Может, кто еще что накидает? Алло. Доброе утро. Да-да-да.
5: Доброе утро. Да, все той же темой.
2: Давай. Не, нормально, это хорошо, кстати. Я люблю встречку именно вот за такие моменты.
5: Давно мониторю, потому что давно собирались. Вот, Самара, Саратов, Волгоград самые худшие всего с топливом-то как раз.
2: Слушай, вот я вчера буквально с Волгоградом. Я имею в виду, что я вчера с Волгоградом разговаривал. В городе у них нормально все, заправляются люди.
5: По Пензенской области. То есть вот я смотрю, мониторю, там одна, две, три заправки максимум. То есть встречаются из пробок. Ну и с очередями, естественно. А в Саратове, так смотришь, везде по трассе там что-то 120 рублей, 140 рублей.
2: Понятно. Ну, это, видимо, те, кто частники у НПЗ-шек закупает.
5: Да, а других нету, например.
2: Понял. Ну что ж, спасибо тебе большое. Еще успеем сейчас даже звоночек принять. 237-104. Если что, можем добить тему поездки на юг. Алло.
6: Алло, доброе утро, Александр. По теме поездки на юг.
2: Так.
6: Ездили в Дагестан, все отлично, по топливу. Проблем нету.
2: А где, где посложнее или наоборот, где повнимательнее надо быть?
6: Посложнее будет в Саратове, там очень сложно будет. Надо будет перед Саратовом до полного лить. Ну вот, мы как ехали? Мы ехали до половины бака, стрелка опускалась, и сразу же заливались до полного, и без проблем.
2: Ну, на всякий случай, да?
6: Да.
2: Много тратится времени там? Тоже в очереди же?
6: Нет. Максимум мы простояли на одной заправке на Лукойле 30 минут.
2: Угу. Понятненько. Ну что ж...
6: Всего один раз.
2: Спасибо большое, благодарю. И даже еще один звонок успеем принять. 237-104. Ну, либо добьем уж совсем тему, либо у кого-то появится новый вопрос. Можем и конкретную машину обсудить. Алло. Доброе утро.
7: Здравствуйте.
2: Да-да-да, слушаю вас.
7: Смотрите, получается, неделю назад у нас уехали родственники в Сочи.
2: Ага.
7: Взяли с собой канистру 20 литров. Так ее не использовали, доехали до туда, проблем, в принципе, нет.
2: Вопрос, вот еще был второй у нашего слушателя. Ему из Каменска через Челябу рвать лучше или через Екатеринбург?
7: Я бы лучше через Челябинск поехал.
2: Ну что ж, спасибо большое, родственникам привет большой. Если что, сообщайте, пишите, звоните. Благодарю вас, друзья, за помощь, за советы, за быструю реакцию. Ну и, конечно, напомню, соблюдайте правила и берегите друг друга.
8: Реклама спонсора.
9: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт SkillPro60.
10: Реклама.
11: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай «Матча» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
14: Подробности на мотивтелеком.ру.
15: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
16: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
17: Два дня, два состава хедлайнеров, один фестиваль. Энергия РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарное Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборствам от RCC, городок приключений для детей, спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
18: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
19: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
18: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот.
8: 8-9-3-5-7-40-10. Код города 343.
10: Катапульта.
20: Бабах!

0: Доброе утро. 8:51 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Жара уйдет из Екатеринбурга, но сменится дождями. В МЧС выпустили даже штормовое предупреждение на сегодняшний день, на 29 июля. Местами, ключевое слово, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и даже крупный град. А спасатели, само собой, рекомендуют по возможности не выходить на улицу в период непогоды, так что, ребята, будьте готовы, будьте внимательны.
3: Да, в Москве очень крупный град прошел, прям действительно такие...
2: Там вчера был какой-то предпоследний уровень опасности, да. Тоже объявляли, там опять все улицы затопило.
0: Предпоследнее предупреждение.
3: Чего ждать?
2: Ничего не жди, ничего не получишь.
1: Во время непогоды, особенно ветра и сильного дождя с градом, лучше уж реально не появляться. Там и деревья полетят опять, и еще что-нибудь.
2: Рядом с деревьями будьте предельно аккуратны, ну и рядом, да, с крышами, с балконами тоже. А Россия и Китай могут вести постоянный безвизовый режим. Такое нам нравится. Сейчас соответствующие переговоры ведут Москва и Пекин. Облегчение взаимных поездок граждан является одной из приоритетных задач, заявили в МИД России. Ну и ждем новостей. Насколько я помню, по-моему, до конца 2027-го пока этот режим безвизовый действует, но вот могут продлить нас совсем. Ну и, наверное, грустная новость для тех, кто планирует свадьбы, кто их устраивает. Почти половина россиян берут деньги в долг, чтобы сыграть свадьбу. Об этом рассказывают, было, кажется, да, из запросов молодоженов. При этом окупить расходы на торжество удается лишь 1% молодоженов.
1: Ну, потому что это молодожены, которые потратились по минимуму, и гостей пригласили побогаче, что ли, да? Вот так это делается.
2: Видимо,
1: не,
2: да.
1: Ну, давайте честно, свадьбу устраивают не для заработка, первое. Второе, больше там торжество и так далее. Я всегда людям говорю, хотите пропить машину? Да, пожалуйста, не вопрос. Но, как бы, я вот, например, потратил бы по-другому, кто-то там по второму, по третьему, по четвертому.
3: Ты большую свадьбу закатил, чего ж ты?
1: Когда?
3: Ну, как, когда ты женился, когда, помнишь
1: ты? Когда это было, ты что?
2: Тогда и цены другие были.
1: Я, извините меня, и машину пропил тогда.
3: Ну вот.
1: С вами же, между прочим.
3: Да, помним.
2: Они тебя,
1: заразы такие.
2: Они тебя в эту синюю яму и столкнули, да?
1: О, там не они одни были.
2: Целый сговор единомышленников.
1: Но не говори.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Брутальный кроссовер Havail H3 Virginas от 2 499 000 рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Virginas на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено, не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лето снаружи, лето внутри.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор проекта.

0: Ну, за погодой ООО «Сделано с любовью», Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает плюс 31-32, переменную облачность, возможны осадки. На севере области тоже облачно временами и до плюс 28 в Североуральске и Вывдели.
0: В Екатеринбурге сегодня синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь, температура воздуха днем плюс 29-31.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Без 1:09 в Екатеринбурге за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. Середина рабочей недели. 29 июля. Что-то было пасмурно утром, но сейчас снова душно и жарко.
1: Сейчас опять, подожди, набегут, потом опять ветер, потом опять осадки.
0: Кстати, еще ты знаешь, по карте осадков и по прогнозу айфона, да, дожди какие-то будут, но после 9 вечера.
2: О,
0: вот так.
2: Ну, ладно.
3: Есть время все дела закончить и спокойно дома вечером посидеть. Под звук дождя.
1: В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз Стреланович Королев. Вот мы тут обсуждаем периодически всякие новости. Знаешь, там-то тут предлагают интернет, там того сего. Тут же массово начали задерживать эскортниц, женщин легкого поведения.
3: Скажи нам
1: бабочек.
3: Локацию, где это все происходит.
1: Ну и начали задерживать интим-блогеров. То есть с идеей всяких там задержаний изначально выступали в Госдуме, же позволит счистить нашу страну от мутантов. Значит,
3: люди в черном
1: фанчит, да, уголовная ответственность. И вот буквально тут вчера была новость о том, что эту задержали, Соню Мармеладову, онлифанщицу, которая снимала взрослый контент, ей сейчас до 6 лет светит.
3: За распространение материалов.
1: Да.
2: Она такая,
1: в миру
2: Софьи
1: Вершинин. Да ты что, до этого же еще задержали нескольких.
2: Значит,
1: силовики
2: началась.
1: Получили там доступ к приватному каналу, экспертиза сразу признала материалы этнографическими, хотел сказать, значит, содержащими 18+ контент, неразрешенный к распространению. Значит, она заработала более 30 миллионов рублей уже за это время успела. Но, короче, вообще понимаю, да, что надо очищать. Вот изначально, кстати, у меня вопрос. Может быть, задуматься о том, как отсекать этот контент именно для того, чтобы на нем зарабатывали? Первое. Второе. Ну, сделайте что-нибудь с поисковиками. Ну,
2: да,
1: там
2: сделайте
1: вообще,
2: бесплатно.
1: Там же
2: сделайте...
1: в поисковике можно забить буквально 3 слова, и там никаких подтверждений, ничего не требует. Там просто вываливается все. Видео, фото. Какие хочешь Full HD, хочешь 4K. Чего хочешь вообще?
0: Причем даже на том же ВК-видео.
1: Да, все вываливается, как вот,
0: Яндексе,
1: вот в чем
0: да.
1: мать родила. Как говорится, это первое. Второе. Ну, я, честно говоря, чувствую, что вот сейчас соберут со всей страны вот этих фанщиц, блогеров, там, эскортниц и так далее. Посадят их всех.
3: Пояс.
1: И все захотят навестять. Как бы это, где у нас такая будет порнозона? Хочется спросить.
3: Знаешь, есть и горные зоны, а будут порнозоны.
1: Да.
3: Аналогии там, знаешь, как этих декабристов ссылали куда-то в Сибирь.
1: Да, и буду, и подтянутся бизнесмены туда с передатчиками.
3: Это что ж за здравница такая?
1: С кое-чем в хлеб засунутым. Ну, короче, правда, вот это что за порнозона будет? Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра. Называется она «Это может знать каждый». 237-104, вы можете дозвониться в прямой эфир, ответить на вопросы и выиграть призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Атмосфера. Просто космос!
11: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
10: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
11: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
12: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
14: Lucky Motors.
15: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
16: Строй!
7: покупаем новое.
15: Ремонтируем любимое.
7: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:11 в Екатеринбурге. Начинаем игру «Это может знать каждый». Ее спонсор ООО СЗ УГМК «Космонавтов 108».
3: На связи у нас Сергей, работник такси. Здорово, Серега.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: Ну что, как там сейчас с бензином выровнялось?
4: Да все так же, к сожалению. Ну, чуть-чуть подвыравниваться начинает, как будто, ну, не знаю, посмотрим, что будет дальше.
3: У меня вчера, вот я пример приведу, просто свой личный, ничего не говорю. Вот я вчера был на Щербакова, надо было сына на тренировку отвезти, в районе 4:30. Я еще такой проезжаю, смотрю, заправка полупустая. Я такой,
4: это
3: так.
4: Та, которая возле глобуса?
3: Да.
2: Заправился.
3: Я такой, подожди.
4: 10 колонок там.
3: Серег, да, там 10 колонок, да, во-первых. Во-вторых, я такой раз заруливаю туда, ну, буквально в течение там минуты я пристроился за кем-то, в течение минуты подъехал к горловине, что называется, пошел, заправился, уехал, правда, через час заправку высосали, то есть 95-го не стало.
2: Надо выбирать большие заправки, потому что там очень быстро двигается очередь, и
3: ну, и опять, не во всех заправках есть нормальная логистика, то есть там некоторые заезды, вот Волгоградская.
4: Волгоградская, Московская еще есть заправка, вот там тоже.
3: Это трэш. Почему? Потому что там люди едут со всех сторон на
2: нее. Ну, кстати, на Пионерке тоже есть такой, Раевского, по-моему, улица, да, там Лукойл, там и заезд в ЖК, и заезд на АЗС.
0: Сань, ну ты фартовый, в общем.
3: Не говори вообще. Я еще такой думал, когда мне заправиться, там чего, мне раз свернул, быстренько завелся.
2: Ну, выправляется на самом деле, да, ситуация.
3: Серега, поиграем. У нас для тебя есть вопросики.
2: Они сегодня про Екатеринбург.
3: Ну, готовимся к Дню города, конечно.
2: Да.
3: Да и давно, кстати, в Екатеринбурге-то коренной?
0: Молочный.
4: Да, да.
3: Молочный.
2: Ну, да.
3: Ну что ж, три вопроса, готовься.
2: Такой вопрос для тебя. Какой памятник можно встретить в Екатеринбурге?
3: Памятник Нирване, памятник Битлз, памятник Металлике.
4: Ну, памятник Битлз.
3: Ну, конечно, где находится, помнишь?
4: На Вайнера, по-моему, насколько.
3: Нет, ты че?
0: На Горького?
3: На Вайнера, где на Букин? Если мне память не изменяет.
2: На Вайнера ремонт.
3: Да-да-да, там уже ничего нет. Молодец.
2: Дальше. Какая из этих улиц Екатеринбурга самая длинная? Ну, то есть из перечисленных.
3: Малышева, Ленина, Белинского.
4: Белинского, я полагаю.
3: Ты считаешь, что Белинского самая длинная?
2: Откуда у нас Белинского-то идет? Ну-ка, давай вспоминай.
4: Так, Белинского заканчивается у нас. Получается, на перекрестке на кольце, где у нас, ну, Малышевская, вот этот вот. Угу. И начинается она.
2: Ну, где Щербакова?
4: Вот ботаники.
3: Да. Наоборот, начинается она от кольца и идет до.
2: В сторону Щербакова, да.
3: Она самая длинная.
4: Так, Малышева, Ленина и Белинского.
3: Да. Белинского. Мы принимаем твой ответ. Как думаешь, сколько по расстоянию?
4: Километров, наверное, 11.
5: Переоценил.
3: Да. Братец, конечно, ты не поверишь, на самом деле Белинского длиной всего 5 километров. Я когда начал ездить на велосипеде очень активно и использовать всякие трекеры по разным улицам, я сразу понял, какая у нас протяженность той или иной улицы. И то, что тебе кажется, что она, ну, пипец какая длинная, нет,
2: я это просто
3: не
2: тебе,
3: так.
2: Знаешь, на всякий случай скажу, что даже самая длинная улица наша, проспект Космонавтов, она и то 9,8 километров. Нет у нас 11 километров.
3: Да. К сожалению, но тут ты промахнулся. Не самая длинная из перечисленных, она... Ну ничего, Сереж, мы тебе желаем хорошего дня. Следующий звонок примем. 237-104. Кто на связи? Алло.
2: Привет.
3: Алло.
6: Доброе утро.
3: Да, доброе. Как зовут тебя?
6: Доброе утро. Я считаю, что это улица Малышева.
3: А зовут тебя как?
6: Александр.
2: Саша.
3: А сколько, как ты думаешь, она по протяженности?
6: Ну, около 5-7 километров.
3: 5-7, ну, это 6. Да, действительно, она 6 километров, Ленина 4,5, Белинского подлиннее чуть-чуть, чем Ленина, это 5. Поэтому, да, тут ты прав.
2: Малышева, да, среди перечисленных самая длинная. И вот такой вопрос еще. Какое здание Екатеринбурга самое старое в городе?
3: Какое самое старое здание в нашем городе? Консерватория на Ленина 8 марта. Здание бывшего Колизея, это вот, который у нас соседи, особнячок, или же дом Севастьянова?
2: Как ты считаешь?
3: Сань?
6: Ну, наверное, дом Севастьянова.
3: Дом Севастьянова, это вот, который считается одним из символов Екатеринбурга.
0: Да.
3: Самый
0: красивые,
3: старый.
0: Да.
2: Его, да, выбираем?
6: Давайте Колизей.
3: Колизей, ну вот особнячок, в котором кинотеатр был раньше, и вот сейчас и у нас театр базируется. Да? Его?
6: Ну да, да, давай.
3: Ну что ж, мы принимаем. На что ты ориентировался? Просто мне интересно, то есть как бы...
2: На вид или на что?
3: На вид, там, я не знаю, на стиль постройки, на что?
6: Да, как говорится, пальцем в небо.
3: Пальцем в небо, ну. Я бы еще понял дом Севастьянова, ну потому что как бы, да, то есть одна из таких... скажем, исторических вех, ну и памятное здание в городе. Но дом Севастьянова 1817 года, если что. В 1845 году был построен особняк, в котором, собственно, был и кинотеатр, и вот сейчас театр для ребят танцующих. Но почти на 100 лет старше здание консерватории на перекрестке Ленина 8 марта 1739 года постройки. К сожалению, промазал Санек.
2: Ну, ничего страшного.
3: Но зато теперь знать будешь. Сейчас кричи «Катапульта» и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
6: «Катапульта».
1: На «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро.
8: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
7: Высокие потолки до 3 метров.
8: Система очистки воздуха и воды.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
9: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Да. Это я.
1: Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульт. Сдаю все явки, пароли. Я сейчас увидела в интернете, что оказывается в Москве 1 августа. Ну, вдруг кто-то не собирается отмечать день города у нас. А в Екатеринбурге, в Москве хотят собрать всех кириллов страны. Сходку
2: организовать. Почему именно кириллы?
3: Антоны, Никиты собирались уже.
1: Дело в том, что там есть такое тайное ТГ-сообщество «Кирилл печатает». И вот они собирают свою сходку. Если что, если вас зовут Кирилл, и вы настроились на это мероприятие, вы на всякий случай перепроверьте. Вы Кирилл, и вы должны
4: Кстати,
1: знать.
4: Кстати, мне кажется, такое редкое имя.
3: Да нет.
1: В этом сообществе оказывается уже 8 тысяч парней с именем Кирилл. Если что, есть локация Страстной бульвар 4.
3: Еще бульвар-то Страстной выбрали.
1: А как ты хотел? Строение 3. Организаторы намеренно не раскрывают точное время проведения, чтобы избежать толпы? Массового скопления посторонних, не кириллов. Поэтому, если можно еще успеть поменять имя, наверное. Вдруг вы хотите стать Кириллом. Вдруг что-то будет.
3: Ну да, да.
2: Подобные сходки мы даже делали новые. Устраивали и Олеги, Сережа. И Сергея, да. И Игоря.
4: Подожди, а только мальчики, а Киры девочки нет?
3: Девочки помалкивают просто.
1: Ну,
3: риск того, что среди девочек затешится где-то Антон, маловат.
1: Слушайте, мы сегодня почему-то не раз все-таки обращались к OnlyFans. И, видимо, не зря. На самом деле, с помощью OnlyFans, оказывается, можно предсказывать экономические кризисы. Этим лайфхаком пользуются экономисты по всему миру. Если скоро наступает рецессия, то есть резкое обрушение рынков после экономического бума, то у популярных моделей начинают падать чаевые. И они начинают снижать цены на подписку. Также, значит, замечено, если число регистраций на сайте растет, то значит, у людей денег нет ходить на свидание, и они предпочитают виртуалку. Ну, такое, да? На реальных девушек денег нет. И самое смешное, что теория работает, оказывается, с 2022 года. Так что, если хотите следить за экономической ситуацией...
4: Очень что ты смотришь на женщин?
3: Это мне очень напоминает вот эти новости из разряда «В Пентагон заказывают пиццу, значит, ночью будет что-то твориться». Это та же самая тема, что поднялся уровень продаж салфеток и крема для рук. Все, значит, кризису быть.
5: Утреннее шоу на Радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама.
2: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
5: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
7: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
8: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка в разделе «Задания с выгодой». И получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. Аутандер. ОВРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского 185. 6+.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
11: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
12: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:32 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра. И Санька, давай расскажи, как там дела обстоят на дорогах. Слушаем тебя.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. В районе Екатеринбург-арены произошла авария. Из-за этого у нас сейчас народ и со стороны Вечного огня и Ленина, а также со стороны Крауля подстраивается в пробки. Надеюсь, быстро уберут все. Значит, затруднения в движении опять на Челюскинцев, особенно два ряда в сторону Космонавтов. Затруднения от Свердлова до Космонавтов. Сложности также на проезжей продолжаются в направлении Норильской. Я все жду, когда там закопают этот участок, не знаю, может, там что-то очень важное, может быть, какой-то клад времен Наполеона или еще что-то. Ну, в общем, пора бы уже заделать, потому что народ там опасно так еще выезжает навстречу. С затруднениями в движении был старый сибирский тракт, но сейчас стало попроще под Калиной двигаться. Резко вырос трафик по Самолетной в направлении Щербакова и по Щербакова напротив Глобуса в направлении Уктуса. Такая ситуация тоже странная в районе Титова-Селькова и со стороны Новинской через переезд. Затруднения в районе Совхозного и Пивзавода. Сложности на Космонавтов были при заезде со стороны Пышмы. Сейчас уже меньше намного, поэтому вот тут можно проехать чуть быстрее. На Бебеле перед Таватуйской стандартная ситуация. Вот единственная авария в районе стадиона меня напрягает. Так что давайте объезжать ее стороной, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9:38 в Екатеринбурге. Приглашаем всех на сайт pilotfm.ru. Открывайте нашу веб-камеру. Там сейчас появилось задание, да, которое вам надо расшифровать, ответить, что это такое.
4: Ой, там все просто. Слева направо просто произносишь, что на картинках изображено. Тут главное просто присоединиться к нашей трансляции. Сайт pilotfm.ru. С главной страницы жмем кнопочку «Смотреть». Две картинки. И дозваниваемся по телефону 237-104.
3: Спонсор нашего конкурса МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.
4: Звоните прямо сейчас, те, кто подключился к трансляции, те, кто не открыл веб-камеру, звонить бессмысленно, вы просто не поймете, о чем разговор. Кто на связи? Доброе утро.
3: Привет. Алло.
4: Ну, сейчас дойдет, подожди.
5: Алло.
4: Да-да-да, привет. Долетело. Как зовут тебя?
5: Меня зовут Алексей.
4: Алексей, ну давай расшифруем, что изображено.
5: Ну, здесь изображены шахматы и входная группа ЦПКО.
4: Да. Ну, это шахматы где?
5: Шахматы в парке.
4: Молодец! Да, абсолютно вот верно.
6: Все, действительно, 1 августа в парке Маяковского будет джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». Но не только музыка, не только танцы, не только поэзия, но и будет шахматный турнир в саду камней в парке Маяковского. Все подробности на сайте Летнего театра. Мы тебя, Алексей, поздравляем. Ты получаешь 2 билета на фестиваль «Послушайте».
4: Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
9: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
10: Пилот FM.
2: Реклама.
11: А что это он на меня так смотрит?
12: Вы ему очень понравились.
11: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
12: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
11: Рэй, подкати-ка поближе.
13: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
11: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
13: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
9: Цена за комплектацию комфорт.
14: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
18: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
19: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
20: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
21: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООЗ «Астропарк».
22: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
0: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 51 минута.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Новую партию автобусов-гармошек привезли в Екатеринбург. Это 15 машин особого большого класса «Волга-Бас» они называются. Выйдут на маршруты ориентировочно в середине августа, начале сентября. Обслуживать будут маршруты номер 50, 64 и 67. Каждый автобус вмещает 184 пассажира. Есть USB-разъемы в салонах. Для зарядки есть кондиционеры и отопление.
0: Это прекрасно.
1: Кондиционер.
0: Да. Такое сладкое слово.
2: Волшебное, я бы даже сказал. А банки смогут блокировать переводы при обнаружении вирусов на устройствах россиян с марта 2027 года. Критерий проверки каждая организация будет устанавливать самостоятельно. Из-за этого под ограничение в теории могут попасть и безопасные приложения, ошибочно принятые за угрозу. Очень много вопросиков к этой новости, да. Вот как именно они будут воспринимать некоторые банки и банковские приложения, другие приложения как угрозы, и по каким критериям они их будут вычислять, пока не очень понятно.
1: Посмотрим.
2: Жена и дочь сделали свое радио для мужа, причем это все произошло в России. Мужчина из-за печальных последствий потерял работу, устроился курьером, чтобы поддержать семью. Работает он под специальное радио с музыкой, шутками и словами поддержки от жены и от дочери, которые они записывают там как и отдельными джинглами, так и делают прямой эфир. А само радио, знаете, как называется?
1: Как?
2: Папа, когда ты вернешься?
0: Да, господи. Он вообще как будто из семьи ушел.
1: Это знаешь, как это? Посторонним в. Папа, когда ты в.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Климат, контроль, Атапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер Теннет. Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает плюс 31-32, переменную облачность. Возможны осадки. На севере области тоже облачно временами. И до плюс 28 в Североуральске и Ивделе.
0: В Екатеринбурге сегодня синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 29-31.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Искали красивую.

0: Красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
0: Быстро.

0: Ростовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
3: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
4: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
3: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:10 в Екатеринбурге, за окном плюс 27 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро, 10.02 в Екатеринбурге. Сегодня у нас среда, 29 июля. И нет, вам не показалось, вы слышали звуки бас-гитары в эфире, потому что у нас в студии музыкальные гости.
1: Да, ребята, дело в том, что уже сегодня получается большое событие. В гостях иностранцы у нас, и вы можете в онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru подключиться. В эфире утреннего шоу «Катапульта» у нас Мария Несентая, она руководит отделом гостеприимства клуба «Эверджаз». Мария, привет, поздоровайся со всеми.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Рядышком находится Кристиан Гальвис, это бас-гитарист.
2: О! За него кайф. Говорит музыка.
1: Кайф. Да, ну и вот переводчица у нас есть Александра Шейкман. Здравствуйте, Саш.
3: Доброе утро.
1: Значит, хотел сразу, чтобы вот Мария рассказала о том событии, которое будет уже сегодня в 8 вечера, более подробно, в честь чего у нас, собственно, приехал бас-гитарист иностранный.
2: Сегодня у нас 20.00.
4: У вас это где? В джаз-клубе «Эверджаз»?
2: Да, в джаз-клубе «Эверджаз» на Тургенева, 22.
4: Да.
2: В 20.00 состоится концерт трио Криса Гальвиса из Чили.
4: А третий и второй кто вместе с Крисом?
2: Вместе с Крисом у нас выступит Филипп Салас.
4: Ну, это же музыканты, они на каких-то
1: ударные, бас-гитара и...
2: И шестиструнные электрические.
1: Чуть ближе к микрофону, Маш.
2: Да. Клавиши ударные и шестиструнный электрический бас.
1: Ну вот, собственно, да. С ним он сегодня и пришел, да? It's okay. It's small?
0: Это пробник гитары, да.
5: Special for you, for this interview.
1: Чисто для интервью взял, говорит, ребенка?
3: Это не та гитара, с которой он будет выступать, это чисто для интервью.
1: И вопрос, собственно, первый ли раз в России наш гость? Видел ли он что-то, смотрел ли про Екатеринбург, может, что-то изучал?
4: Вообще гость из Чили.
1: Пусть впечатлениями поддержит.
5: No. Esta es la vez número 10 que vengo a Rusia.
1: То есть он второй раз в России?
3: Это 10-й раз.
1: А, 10-й!
4: Обалдеть!
0: Как домой к себе ездит уже,
5: Конозко Казан, конозко Санкт-Петербурго, Калининграду. This is my primera vez en Калининграду.
4: Даже мы не везде были.
5: En Екатеринбурге, Калининграду, fueron las dos veces. Las primeras veces que vine a estos dos lugares.
0: В принципе, переводчик не нужен.
4: Да.
1: Сколько в общей сложности он тут бывает?
3: Он был в Москве, в Казани, в Санкт-Петербурге, но это первый раз, когда он приехал в Екатеринбург и также Калининград.
1: Он же знает, что у нас большое количество музыкантов, в том числе и джазовых, которые вообще прям из-за инструменты много шарят и так далее. Не волнуется ли он выступать перед такой музыкально натасканной публикой?
4: Искушенной публике, да. Можно сказать.
3: Ну, ты преукупываешь...
1: Люблю каверзные вопросы.
4: Конечно, страшно.
1: Конечно.
4: Очень страшно. Мы не знаем, что это такое.
1: Он просто на Урал-машине играл.
5: Sí, yo lo sé. Aquí en Rusia hay muchos amantes del jazz. De hecho, yo tengo un álbum en vivo grabado en Kozlov, en Moscú, y ha tenido muy buena recepción en el público ruso en general.
0: На Уралмашевском уже разговаривает, слышишь?
3: Да, он знает, что здесь много любителей джаза, и поэтому даже у него есть записанный альбом, записанный в Москве.
1: С кем-то из наших?
3: Con quien lo grabaste?
5: Con la misma banda, Kevin
3: Goy. С теми же музыкантами, с которыми выступает сегодня.
1: Ну что ж, хотелось бы, чтобы он дал нам немножечко послушать, потом мы Маше еще один вопросик зададим. Можно услышать какой-нибудь музыкальный фрагмент, и что это будет?
5: Perfecto, claro que sí.
3: Конечно, да.
5: Tengo que decir algo. Que la forma que yo tengo de tocar el bajo es muy especial porque me asemejo mucho a un piano o a una guitarra.
0: В смысле, пианами надо слушать или что?
1: Нет,
3: он говорит, что у него особая манера воспроизведения. Он смешивает гитару и...
1: Звучание фортепиано.
3: Да.
1: Ага, ну что ж, интересно послушать. Мы готовы. Друзья, если что, подключайтесь к онлайн-трансляции, сайт pilotfm.ru. Поехали.

0: Под такую музыку идеально кофеечек пить утром на набережной.
1: Сейчас я представил себе, да, как раз перед заправочкой.
0: В наушниках такая.
1: Что он говорит?
2: Это сложно играть на такой маленькой гитаре?
1: Конечно, мы понимаем, да. С маленькими гитарами вообще много сложностей. И вообще с маленьким инструментом.
3: Главное не размер инструмента, а умение им управляться.
1: Мария, во сколько начнет у нас Крис выступать?
4: Начало сегодня в 20:00. Угу. Гостей мы уже встречаем с 7 часов, можете подходить пораньше.
0: Рассадочка.
1: Но мы еще поговорим о выступлении этого интересного трио чуточку позже. У нас сейчас будет игра, называется она «Окончательный монтаж». 237-104, звоните, угадывайте фильм и выигрывайте призы.
5: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Тепло ли тебе, девица?
13: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
12: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
14: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
15: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля — 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг», и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
16: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
17: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
16: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
17: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
18: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
1: Хочешь выиграть призы? Звони прямо сейчас. 237-104. Угадывай фильм. Ждем тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас киноконкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
3: На связи у нас Станислав, торгует металлом. Туда-сюда, здорово, Стас.
2: Металлюга.
4: Да, здравствуйте.
3: Ну скажи, пожалуйста, Стас, ты как этот вот человек, торгующий металлом, много тонн в неделю, в месяц там?
5: И кому ты продаешь? Ну-ка.
4: Там строители в основном покупают.
3: Ну, чтобы там арматурину всякую вот эту, да?
5: Ладно.
4: Да, всякую.
3: Арматуру. Вопрос ко всем металлюгам у меня всегда один. Вот особенно, есть ли труба лежалая у тебя?
4: Лежавшая?
3: Ну, лежалая, да.
5: У меня б не лежала вот эта, знаешь? Которая,
3: повидала виды труба-то.
4: Ну, бывает и такая.
3: Угу, понятно. Дорого?
5: Ты зачем
2: тебе? Тебе на дачу или что? Для кого ты?
3: Думаю я. Ливнёвочка
4: переделал. Дорого вам крузер заправлять.
3: Понятно все с тобой. Давай поиграем. У нас есть фильм, от него оставили первые и последние слова. Дадим три подсказки после того, как ты их прослушаешь. Надо догадаться, что за кино. Готов ли ты, Станислав?
4: А я вот вам вопросы приготовил по географии. Может,
5: здрасте,
3: Станислав,
5: привет,
3: ты звони не... тогда в 9 утра.
5: Да,
3: у нас там
5: конкурс,
3: это может знать как. Стас, смотри, я тебе дам лайфхак. Завтра вот звони в 9.15.
2: Угу.
3: У нас будет конкурс, это может знать каждый. Вот там прямо вопросы позадаешь. Договорились? А сегодня у тебя есть шанс.
2: Сегодня мы задаем
3: фильм.
2: Вопросы, понятно?
3: Итак, слушай внимательно, потом подсказки получай. Поехали.
6: Attention. Эй, не зевай, пакистанец!
7: Ты что-то крупное?
8: Я не пакистанец!
9: Окончательный монтаж.
10: Алло, Лайфей.
11: Мы собрали миллион!
3: Подсказки, внимание.
2: В этом фильме ты мог увидеть огромный стадион, заполненный народом, мог увидеть много студийных записей и мог видеть очень-очень компрометирующий поцелуй.
3: Считаю до трех, Стас.
2: Это раз. Тебе не география, да?
4: Бухие парни, может?
3: Бухие? Нет. Два.
2: И неплохие.
3: Два с половиной, Стас. Попытка номер два. Три и...
4: Нет.
3: Сдаешься?
4: Не смотрел, да.
3: Тогда ждем тебя завтра в 9.15 утра с твоими вопросами. А сейчас давай хорошего дня. Следующий звонок примем. 237-104. Кто на связи? Алло.
12: Алло, здравствуйте.
3: Да, привет. Как зовут тебя?
12: Зовут Александр.
3: И что за кино, Сань?
12: Это кино про Фредди Меркьюри. Название, к сожалению, забыл. Квин вроде.
3: Богемская...
12: А, «Богемская рапсодия».
3: Да, да, молодец, абсолютно верно.
5: Круто.
3: Это ты про его поцелуй Фредди Меркьюри-то вот этот вот?
2: Был там один. Да, да, да.
3: Так их же вырезать должны.
5: Да.
2: Ну, значит, в новой версии вырезали.
3: Сейчас кричи «Катапульта», призы будешь выбирать за кадром, оставайся на связи. 3-4.
12: «Катапульта».
13: На радиопилот.
14: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Ой. Ты рассада, я петрушка. Я морщины, ты старушка. Я слова, а ты болтушка.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 10 часов 21 минута в Екатеринбурге. У нас сегодня такое припати того, что будет происходить вечером в джаз-клубе Ever Jazz Fusion на низких частотах. У нас сегодня музыкант из Чили в гостях Крис Гальвес. И, кстати, это такая редкость большая, когда бас-гитарист является солистом. Обычно на бас-гитаре там что-то с краешку стоят, что-то бум-бум-бум-бум-бум. Есть такое, стереотип?
4: Хотелось бы спросить, он под себя команду набирал или как это? То есть вот он инициатор же команды всей, правильно понимаю? Он руководитель этого коллектива.
3: Сейчас переводит.
4: Да, вы не переживайте, у нас гость просто говорит.
3: Я сейчас поняла, что...
4: На испанском, так?
3: Да, слушаем.
5: La banda con la que vengo. Son músicos muy jóvenes y son realmente unos genios de la música allá en Chile. Son unos músicos muy destacados y muy importantes allá. Y ya hemos hecho giras por todo el mundo durante estos últimos 5 años.
4: Yo también te acuerdo.
2: Pero es понять.
6: Он говорит, что музыканты, которыми он играет, они очень молодые.
4: Ага. Под себя растил, короче. Набирал специально.
6: А вот сейчас я уточню, да.
4: Давай. Они ученики его или как? Что он там? Где он их нашел?
6: Он говорит, что это они не ученики, но это он их нашел, да, и они гении. Нужно их послушать обязательно.
4: И у меня вопрос, сколько вообще идет вся программа концертная в их исполнении? На троих вот это вот.
5: Vamos a tocar desde las 8 de la noche hasta las 9:45. Vamos a hacer dos sets.
4: Два отделения?
6: Два сета с 8 до 9:45.
4: До 9:45. Ну, то есть 2 часа, грубо говоря. Ничего так. Маш, быстренько вопросик. Слушайте, так как сегодня выяснилось, будет антракт.
3: Что тебе это дает? Можно выйти на улицу.
4: Вопрос 2 часа. Это прям большая программа.
7: Ну, обычно в джаз-клубе все концерты стандартно проходят в 2 отделения с перерывом, mm-hmm. плюс-минус 1.5-2 часа.
3: Уже столики можно занимать, уже все, и настраиваться на вечер.
4: А, кстати, как вообще
7: сейчас
4: в этом?
7: Сейчас еще рано.
3: Рано еще?
7: 7 часов.
4: А предзаказов нет?
7: Можно сделать предзаказ, если сильно хочется. Можно позвонить по телефону 20-20-318 с 12 часов. Mm-hmm. И вам скажут джаз-клуб Ever Jazz, здравствуйте.
4: Ну, то есть с полудня уже начинают принимать, да?
7: Да, звонки.
3: Давайте еще какую-нибудь музыку послушаем.
4: Да, мы хотели попросить Кристиана сыграть еще что-нибудь коротенькое. И что вот он сам лично думает об этой мелодии? Может быть, он свои какие-то ощущения опишет? Да, нет, пускай расскажет, а потом мы послушаем.
3: Мы тоже представили эту картину.
4: Мы хотим настроиться. Маш,
3: что нам представить?
4: А ты вообще с иностранцами-то как? Ты это?
3: Сейчас часто стали снова, да, иностранцы приезжать в Ever Jazz?
7: Ну, потихоньку приезжают.
4: Ну, Чили.
3: Потихоньку
7: Чили, да.
4: Чили-то долго лететь вообще отсюда?
3: Вообще, да. Давайте слушать.
5: Lo que voy a tocar es un standard de jazz muy famoso y muy antiguo, tiene ya más de 100 años, que es compuesto por Duke Ellington, que es uno de los grandes compositores de jazz del mundo.
4: Ajá.
5: De Big Band, и se llama Satindo.
4: Переведите.
6: Да, то, что он сыграет, это стандарт, золотой стандарт джаза, ему uh-huh. более 100 лет. Композитор, кому се
5: llama? Дюк Эллингтон.
4: Гэмильтон.
6: Гэмильтон.
4: Да, да.
6: Гэмильтон, и кому се llama?
5: Satindo, o muñeca de satin.
6: Кукла из сатина.
4: Ага, сатиновая кукла, так и называется, да. Ну, давайте послушаем с удовольствием. Итак, друзья, настраиваемся. У нас в онлайн-режиме идет концерт музыканта из Чили. Открывайте сайт pilotfm.ru. Мы готовы.

0: И в конце надо гитару еще разбить.
1: Мне вот эта концовочка всегда нравится. Тум-тум-тум-тум-тум.
0: Моя семья.
1: Добил. Еще раз, друзья.
0: Смотри-ка, он разошелся.
1: Я сейчас свой инструмент достану. Значит, я хотел поблагодарить Криса за то, что он пришел к нам в гости. И сегодня мы приглашаем всех в Эверджаз к 8 часам. Лучше приходить с 7, чтобы там спокойно...
2: заказать чилийского, чего-нибудь красного.
1: Да, и послушать трио из Чили, которое приехало к нам в гости. Бас прекрасно звучит на низких частотах. Сегодня будет целый фьюжн-концерт. Спасибо большое и вам, Мария, за то, что вы пришли. И переводчику большое спасибо. Спасибо за то, что с нами сегодня были. Друзья, ждем всех на этом событии. Ну и продолжаем утреннее шоу.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Утреннее шоу на «Радиопилот».
2: Реклама.
3: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
4: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщику ОСЗ «Астропарк».
6: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
9: 12+.
10: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
11: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Саната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
12: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
13: Катапульта. Папа.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Санек Морозов уже находится на своем посту, готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Значит, что касается движения. К сожалению, далеко не везде у нас так все просто. Начинается с Челюскинцев еще до ДКЖ после Макаровского моста пробка в направлении Космонавтов, и идет она через Свердлово, и в общем вот особенно левые два ряда стоят так капитальненько. Проблемки есть на Карла Липнихта через Вознесенскую горку до Ленина, в районе Малышева в направлении Плотинки, если ехать через Рубин со стороны Московской. Также затруднено движение по-прежнему на проезжей в направлении Норильской со стороны Березы, и кстати, в направлении ЕКАДа там тоже очень большая пробка подросла. Со стороны Березы выбраться очень тяжело. Сразу предупреждаю, времени потратите даже через Норильскую поменьше. На Щербакова трафик в районе Самолетной и в направлении Уктуса через Глобус тоже вырос. Также остаются затруднения на улице Репина. Но вот если были в районе стадиона из-за аварии, то сейчас перекочевали со стороны Металлургов пробка до Радуги. Там-то что случилось, ребят? В общем, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182 литера И.

0: катапульта.
1: Я живой?
2: Нет.
1: Я яблоко?
2: Нет.
1: Я груша?
2: Нет.
1: Я слива? Я...
3: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
3: на «Радиопилот».
4: Доброе утро. 10:39 в Екатеринбурге.
5: Ну, вот и пришло время дозвониться. Я считаю, самое оно. Да. 237-104. Звоним, отвечаем правильно на вопрос, получаем приз.
4: Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
5: Есть звонок. Кто на связи? Доброе утро.
4: Привет.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуй. Как зовут тебя?
6: Дмитрий.
5: За рулем?
6: Естественно.
5: Выключи приемник, потише приемничек, да, и рассказывай давай, что за тачка у тебя?
7: Да, с кондиционером.
6: Ой, с кондиционером.
5: 10-го года. 16 лет машине. Уже паспорт можно выдавать, конечно. Значит, вопрос немножко о других автомобилях. Вот, внимание, знаешь ты наверняка автомобили Хавейл? Угу.
6: Вот передо мной едет.
5: О, молодец. Так вот, на производстве автомобилей Хавейл проходит контроль качества сборки. Что конкретно проверяют в дождевой камере?
7: Проверяют работу дворников, герметичность салона или сцепление шин с поверхностью.
5: Дождевая камера.
7: Это прям льется и льется.
5: Льется.
7: Да,
5: вот прям еще. Ну, очень льется.
7: Что проверяют? Герметичность, дворники или сцепление?
6: Можно ответить, да?
5: Нет, один.
7: Один только.
5: Надо
7: правильно
5: выбрать один.
6: Так, получается, работа дворников и герметичность салона.
7: Да, ну, вот
5: есть
7: ты
5: еще
7: между
5: сцепление
7: этими
5: шин с поверхностью.
7: Ну все, ты выбираешь между этими двумя и склоняешься больше.
6: И склоняюсь, наверное, к работе дворников.
5: Это вот дождевую камеру ради этого только используют. А нафиг, что герметичный салон? Главное, чтобы дворники отметали, да?
7: Это целая камера, это дождь.
6: Интересно, наверное, то да.
5: Ну ты подумай логически. Ну, естественно, герметичность салона. Ну,
7: чтоб
5: что
7: не
5: думать-то
7: протекало.
5: Там же и стеклянные крыши, да, тебе, и люки всякие, и еще что-то. Все это проверить надо.
7: И мы тебя поздравляем, ты получаешь набор инструментов. Спасибо. Понадобится в...
5: Да? За рулем. Учитывая возраст автомобиля, понадобится. Сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. Давай, 3-4.
6: «Катапульта»
3: на «Радиопилот». Реклама.

0: пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Бушидо 100 граммов 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
7: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а отдых какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
8: Продолжите фразу. Три десятки – это...
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
12: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта. Бабах!

0: 10:51.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Говорили об этом уже утром, но напомню, что турнир по падалу пройдет в День города на площади 5-го года. Сыграть может любой, будет три категории: новички, любители и профи. Это обычный турнир, приуроченный ко Дню города, не на очки, не на там какие-то места в рейтинге. Турнир начнутся 1 августа с 9:00, надеюсь, с погодой повезет, и продлятся до 18:00. Участие бесплатно, но нужна регистрация на сайте площадки «Лето на площади».
1: Ну, я еще хотел предупредить, что уличные корты будут вовсю работать, и там турнирчик тоже будет на Архангела Михаила. Там тоже в честь Дня города и в честь вообще празднования на фестивале.
0: А как все-таки с безопасностью вылета мячика проработали?
1: Я пока не знаю, честно.
0: Мне кажется, просто сетку, наверное, сделали.
1: Вы там были вообще? Я вчера на велосипеде проезжал. Во-первых, там не достроено еще нифига.
3: Ну вот успеют достроить
1: там
3: до 1 августа.
1: Там достилают два корта. То есть третий еще даже не поставили. Там четвертый. Ну, то есть еще много времени есть, с одной стороны, но очень хочется, чтобы успели. То есть хочется приехать, уже заценить, посмотреть, как это. Цвет мне понравился. Один из кортов, он такой прям розовый-розовый.
3: Розовый и голубой. Я даже подумал, что это озон.
1: Почему? Для мальчиков, для девочек? Что, непонятно?
3: Вот они.
2: Там можно гендер-пати даже устраивать, знаешь, между этими, между матчами. А в России для женщин могут запустить отдельный тариф такси. Предлагается выделить женщин-водителей, неизвестно. Короче, женщин-водителей в отдельную категорию. По аналогии с детским или бизнес-тарифом, инициаторы считают, что это повысит комфорт и безопасность самих пассажирок.
0: Ладно.
3: Пожалуйста.
1: Ладно.
2: Я, кстати, обратил внимание, что женщины-водители, они хоть и редко попадаются, но они более какие-то добрые, отзывчивые, всегда 5 баллов ставят, когда тебя подвозят.
1: Я надеюсь, что они аккуратнее.
3: Да, все разные, мужчины приятные.
2: А чиновник из Канады, неприятный, зачитал во время своего публичного выступления ответ из чата GPT. И даже этого не заметил. Ну, там дядечка совсем уж древний, еще старше Байдена. Он серьезным лицом произнес: вот более плавная версия этого раздела, звучащая как полноценная законодательная речь, а не как набор коротких тезисов. Ну, короче, промпт полностью скопировал из чата GPT и прочитал на одном глазу. Без кратких предисловий мужчину уволили.
1: Ну, нормальная, кстати, практика, мне кажется, вообще. Надо вообще своими словами какие-то обращения читать.
2: Да, это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: Лето снаружи, лето внутри.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает плюс 31-32, переменную облачность. Возможны осадки. На севере области тоже облачно временами. И до плюс 28 в Североуральске и Ивделе.
0: В Екатеринбурге сегодня синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 29-31.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Операция.
10: Реабилитация.
11: Восстановление.
10: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
11: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
10: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
11: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
12: А напоследок я скажу.
13: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: И хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, потому что в преддверии Дня города сразу надо выбирать, на какие площадки вы пойдете, что
0: сегодня
1: и как. Сегодня
0: только среда, ну что, что ты
1: это
0: сразу
1: заранее,
0: вот прям выбирать, как будто...
1: Нет, заранее, что планы построить, во-первых. Во-вторых, готовьтесь, что температура упадет к концу недели.

0: недели, и она уже сегодня начнет снижаться. Это тоже будет важно, и осадки ожидают, еще что-то, то есть дождевички, там всякие такие штуки, зонтики.
1: Стращаешь прям.
2: А почему?
3: Надо готовить, надо быть готовым.
0: Конечно, готовить надо, в любом случае. А что готовит нам календарь?
1: Сегодня Международный день тигра.
0: У меня есть товарищ по прозвищу Тигр.
1: Я такая тигра.
3: Мой братан Тигр, вот это все.
1: Да-да-да, день персика сегодня и Международный день помады. Даже было какое-то исследование, что мужчины за свою жизнь как бы обязан съесть сколько-то килограмм помады.
3: Ну, не обязан, это статистика такая, что когда он девушку целует.
0: Все равно вся эта помада на выходе выглядит одинаково, поэтому, знаете.
1: Феногеев день сегодня, Надя. Не разрешается в этот день сидеть без дела. А еще нельзя давать в долг, потому что сегодня полнолуние, оленя та самая красивая луна. Смотрите, проверяйте там.
0: Ни одному оленю не давайте.
1: Да-да-да. А чтобы привлечь богатство, в ночь полнолуния, вообще полнолуние наступит в 17:36 по Москве.
4: Так-так-так.
1: Но в ночь с 29 на 30 специалисты рекомендуют раскрыть кошелек с крупными купюрами, наличечкой, оставить на подоконнике под лунным светом.
4: На первом этаже с открытым окном.
1: Это привлечет богатство.
3: У меня только билеты банка приколов есть.
0: Подожди, а это что-то из разряда вот этой позы раскрытой чакры? Ты про нее?
1: Ну, нет, ну просто кошелек. Но ты
4: это надо сначала у кого-то денег занять, чтобы положить их
1: кошелек.
4: Ты можешь
1: так попробовать. Не,
3: Саня, если ты в эту чакру деньги собираешь, у тебя там есть крупные купюры, то пожалуйста.
0: Я в нее скорее вкладываю. Всем желаем здоровья. 3-4. Удачи!

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В Автобан Импорт на Бабушкина. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Бабушкина 9.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
7: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
8: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
10: Категория 18+.

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Цена за комплектацию комфорт.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. Аутандер. ОВРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185-6+.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
6: Высший пилотаж.

0: Информация на правах рекламы.
1: Коробки «Автомат», ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
2: Подробности по телефону 271 0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Программа «Высший пилотаж» – витрина новых треков на радио «Пилот». Некоторые из них остаются в нашей регулярной ротации, некоторые появятся и тотчас же исчезнут. Если какой-то из них вызвал ваш интерес, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» – ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Новая музыка вернется скоро. Я Дмитрий Раевский. Заступил на вахту микрофона. Здравствуйте. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Сыр-сыр-дай.

0: Караоке твое греческое настроение.
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет Коммерсант, новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Глава МЧС Александр Куренков провел в Екатеринбурге совещание по ликвидации последствий паводка в регионе. Важнейшей задачей в этот период министр назвал максимально быстрое возвращение жителей подтопленных территорий в нормальные условия жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По словам главы области, МЧС для завершения просушки жилья и вывоза мусора дополнительно перебрасывает на Средний Урал технику и оборудование. В подтопленных муниципалитетах удалось предотвратить повреждения электро- и газовых подстанций, а также другую жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Вторник в Екатеринбурге стал самым теплым 28 июля за почти 75 лет. Дневной максимум в уральской столице составил плюс 34,6 градуса. Среднесуточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов, плюс 28,2. Это самый теплый день 28 июля, начиная с 1952 года. Самый низкий дневной максимум составил вчера плюс 31 градус. Этот показатель зафиксировали в Шамарах. Выше плюс 35 вчера было в Тавде, Алапаевске и Верхотурье. Плюс 34 и выше зафиксировали в Екатеринбурге, Туринске, Ивделе и Тугулыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Минобрнауки пересчитала амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Тенет». Березовский тракт 11А. Завтра, 30 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 28-30 градусов.
1: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска.

0: Honda сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас поп-инди-дэнс от Хлои Кейле и Мид. Чем называется «Let Me Dance»?

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам ассаляму.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
7: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
6: Высокие потолки до 3 метров.
7: Система очистки воздуха и воды.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
8: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт», Селькоровская, 23.
11: Два дня, два состава хедлайнеров, один фестиваль. Энергия РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ванамур. 2 августа открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля: выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборству «Мотар Сюси», городок приключений для детей, спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
0: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГН 102-660-542-26-78.
4: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача. Это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, мы сегодня почему-то не раз все-таки обращались к OnlyFans. И, видимо, не зря. На самом деле, с помощью OnlyFans, оказывается, можно предсказывать экономические кризисы. Этим лайфхаком пользуются экономисты по всему миру. Если скоро наступает рецессия, то есть резкое обрушение рынков после экономического бума, то у популярных моделей начинают падать чаевые. И они начинают снижать цены на подписку. Также, значит, замечено, если число регистраций на сайте растет, то значит, у людей денег нет ходить на свидание, и они предпочитают виртуалку. Ну, такое, да? На реальных девушек денег нет. И самое смешное, что теория работает, оказывается, с 2022 года. Так что, если хотите следить за экономической ситуацией,
4: очень
3: что
4: мне
3: ты смотришь на
4: женщин? Это мне
3: женщин?
4: Очень
3: нет.
4: Напоминает вот эти новости из разряда «В Пентагон заказывают пиццу, значит, ночью будет что-то твориться». Это та же самая тема, что поднялся уровень продаж салфеток и крема для рук. Все, значит, кризису быть.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Во вторник в СМИ появилась информация о том, что ученый скончался в больнице. Инцидент же с избиением произошел еще 13 июля. Зезин вместе с заместителем объезжал поля исследовательского центра, где увидел школьников на квадроциклах. После телефонного разговора с родителями детей руководители аграрного НИИ довезли до института. На парковке произошло избиение. На ученого написано встречное заявление в полицию. Никита Зезин возглавлял научный центр с 2021 года и был членкором Российской академии наук. Жителям Екатеринбурга объяснили, с чем связано изменение цвета водопроводной воды. В водоканале причиной назвали проливные дожди. За два месяца лета в водохранилище, где Екатеринбург берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе и показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал «Ядин». Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет Интерфакс. Россияне стали чаще оставлять чаевые. С начала года количество оставленных чаевых в стране увеличилось на 18%. По данным чек-индекса, средний размер каждой электронной транзакции составил 329 рублей. Рост связывают с развитием культуры благодарности персонала. Несколько лет назад чаевые ассоциировали только с ресторанами. Сегодня же активно подключаются салоны красоты, гостиницы, автомойки, а также фитнес-клубы, флористы, автозаправки и другие сервисные бизнесы. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Климат-контроль.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, 30 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 28-30 градусов.
4: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
7: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
6: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас наши с вами любимцы, американский дуэт Софи Такер и Карлита. Чем он называется?

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сива.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
1: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
8: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а отдых какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 31 июля этого года.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дач Дак. Весь день в парке 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
4: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай «Матча» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фонотеки.

0: Объезжал поля. Ученые довезли до института детей, катавшихся по полям на квадроциклах. На парковке института Никиту Зезина избили. Спустя несколько дней отскочался в больнице. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство». Маскоты международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге проведут массовую зарядку. Участниками мероприятия станут волонтеры спартакиады народов России и международного фестиваля молодежи. Мероприятие состоится завтра на площадке ДИФСа, сообщили в департаменте информполитики. Зарядку проведут Соболь-Уралик, Заяц-Ресурсик, Волк-Мирон и Лиса-Алиса. Помогать им будет олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяет самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%. С близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Тенет». Березовский тракт 11А. Завтра, 30 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 28-30 градусов.
1: «Пилот FM».
3: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
4: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдин с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
5: Акция до 31 июля.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
8: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
8: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас отличный, прямо эпический кавер на легендарную тему «Enjoy the Silence» группы Depeche Mode от Armin van Buuren and Silver Panda. Тема «Here in My Arms» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Я как-то кузов повредил. Но быстро все я починил.

0: Маяке. Твое греческое настроение.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
13: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
14: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООЗ «Астропарк».
4: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
5: 12+.
6: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.

0: Перестройки. Твое греческое настроение.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 283-7-08.
4: Цена за комплектацию комфорт.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя!
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
8: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
7: Высокие потолки до 3 метров.
8: Система очистки воздуха и воды.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
9: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет «Коммерсант», новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов.

0: муниципалитетах удалось предотвратить повреждение электро- и газовых подстанций, а также другую жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Вторник в Екатеринбурге стал самым теплым 28 июля за почти 75 лет. Дневной максимум в уральской столице составил плюс 34,6 градуса. Средняя суточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов, плюс 28,2. Это самый теплый день 28 июля, начиная с 1952 года. Самый низкий дневной максимум составил вчера плюс 31 градус. Этот показатель зафиксировали в Шамарах. Выше плюс 35. Вчера было в Тавде, Алапаевске и Верхотурье. Плюс 34 и выше зафиксировали в Екатеринбурге, Туринске, Ивделе и Тугулыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Минобрнауки пересчитало амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Климат-контроль.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, 30 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 28-30 градусов.
4: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Операция.
5: Реабилитация.
6: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: В секретной фонотеке снова с нами Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин. Новая тема «Shine».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: музыки твое греческое настроение.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой». И получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского 185. 6+.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
5: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, мы сегодня почему-то не раз все-таки обращались к OnlyFans. И, видимо, не зря. На самом деле, с помощью OnlyFans, оказывается, можно предсказывать экономические кризисы. Этим лайфхаком пользуются экономисты по всему миру. Если скоро наступает рецессия, то есть резкое обрушение рынков после экономического бума, то у популярных моделей начинают падать чаевые. И они начинают снижать цены на подписку. Также, значит, замечено, если число регистраций на сайте растет, то значит, у людей денег нет ходить на свидание, и они предпочитают виртуалку. Ну, такое, да? На реальных девушек денег нет. И самое смешное, что теория работает, оказывается, с 2022 года. Так что, если хотите следить за экономической ситуацией,
4: очень
3: что
4: мне
3: ты смотришь на
4: женщин? Это мне
3: женщин?
4: Очень
3: нет.
4: Напоминает вот эти новости из разряда «В Пентагон заказывают пиццу, значит, ночью будет что-то твориться». Это та же самая тема, что поднялся уровень продаж салфеток и крема для рук. Все, значит, кризису быть.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры полностью подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще выше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Обвиняемый в избиении ученого-агрария в Екатеринбурге находится в изоляторе временного содержания. 38-летний житель уральской столицы задержан, сообщил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что заявление о нападении Никита Зезин подал в день инцидента 13 июля. Сотрудники полиции изъяли записи камер наблюдения на институте в Истоке и установили участников конфликта. В обстоятельствах гибели ученого-агрария будет разбираться Следственный комитет. Он возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». После Нового года в метро Екатеринбурга появится пожарный поезд. В январе на линию выйдет специальный брендированный состав. Проект приурочен к столетию государственного пожарного надзора, сообщили в МЧС Свердловской области. Тематический поезд будет курсировать по линиям метрополитена на протяжении

0: прописанные препараты около 30% респондентов. Еще треть ограничивается самыми важными, по их мнению, лекарствами. Об этом пишет газета.ру. 12% часто вообще отказывается от лечения. Среди причин подобного поведения опрошенные называют стоимость прописанных препаратов и даже самостоятельное излечение. 33% респондентов заявили, что регулярно прерывают курс досрочно. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Тенет». Березовский тракт 11А. Завтра, 30 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 28-30 градусов.
2: «Пилот FM».
3: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии и прощаюсь с вами до завтра. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, после 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». На прощание от меня прикольный трек от «Томан», чем называется «Де ла Буэна». Всем спасибо, услышимся, пока.

0: Привет всем зарулившим на 104,4 в Екатеринбурге, 16:03, а с вами
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новочем, генеральный спонсор Навигатора ООО «Агентство недвижимости Астрам».
2: Если вы хотите, чтобы Навигатор порадовал вам не только ухо, но и глаз, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Ну а РЧСка пришла, что все ливни и грозы перенеслось на завтра.
0: Ну да, есть сообщение о том, что 30 и 31, в частности, усиление ветра 25 метров в секунду, сильные дожди, ливни, грозы, град, все это ожидается.
3: Сегодня было сегодня что-то такое очень мелкий, такой приятненький.
0: Чуть-чуть капнуло,
3: такой,
0: да.
3: Как будто с кондиционера вот сверху.
2: Слушайте.
3: Знаешь, немножко льется.
2: Мне друган рассказывал недавно на эту тему историю. Она и про то, как жарко, и про то, как это на самом деле голову вообще уводит в туман. Потому что он говорит, что-то вот позавчера, по-моему, он сидел и прямо в конце рабочего дня жара неимоверная, башка не работает. Какие-то вот две капельки там на меня упали. И он говорит, я думаю, блин, птичка пописила, вот что-то такое. И говорит, а потом продолжилось, типа уже активнее, в микродождик какой-то перешло. И он говорит, я сижу, думаю, стая или что? Потому что он до последнего не верил, что этот дождь может идти.
0: У нас дождь был в спортзале. Просто кондер потек. Сверху прям где-то на ведро набежало. Я так думаю, еще успеть снять. Пока доставал телефон, он уже почти закончился. Думаю, да ладно.
3: Так и душ приняли, да? После тренировки.
0: Кто-то, может, и принял, я увернулся. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробки на ИКАДе от реки Березовка до ЖД моста и от садов до реки Решетка. Сложности на Губахинской и проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Начинается пробка на Космонавтов от улицы Индустрии до Бакинских комиссаров и встает Шевская от Тепличной до Космонавтов.
2: Если же у вас есть информация, которую в нашу сводку можно докинуть, отправляйте ее на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получает подарок от радиопилота. Еще один приз мы скоро отдадим в конкурсе. Что это за слово?
4: Продолжайте движение.
5: Реклама.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.com.
2: Два дня, два состава хедлайнеров, один фестиваль. Энергия РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарное Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборствам от RCC, городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. В столице Урала 16 часов и 17 минут, а с вами навигатор, и настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Андрей, он работает на атомной станции. Доброго дня!
0: Привет!
3: Привет, Андрей!
4: Здравствуйте!
0: Мы же говорим о Белоярской атомной станции,
4: да? Да-да-да.
0: Скажи, а давно ли ты там работаешь?
4: Ну... Уже лет 35.
0: О, серьезно. Слушай, а наверняка у вас какие-нибудь термины профессиональные есть, которые можем мы загадать? Какие-нибудь необычно звучащие слова имеются у вас в лексиконе?
3: Какое-нибудь из оборудования что-то.
0: Ну? Ничего так на скидку не вспоминается?
4: Обычное все.
0: Все обычно. Эту штуку покрути, эту кнопку нажми.
2: Ой, так и вспомним мы, когда с МКС переговоры эти слушали, где кажется, ну сейчас там будет сложная терминология, в итоге, ну я там резинку накинул.
0: Ну, проволочкой закрутил, потом посмотрите. Скажи нам, Андрей, надеюсь, у вас там серьезнее к этому подходит, чем на МКС?
4: Да, у нас очень серьезно.
0: Это хорошо. Скажи нам, в курсе ли ты нашего конкурса, или стоит обсудить немножко его детали?
4: Нет, я его постоянно слушаю.
0: Хорошо. Тогда для тебя словечко сегодня следующее. Гасник. Что такое гасник?
3: Мы предлагаем тебе три варианта. Это деталь традиционного русского народного костюма, или это слово «пожарный» по-польски, или мы просто придумали это слово.
0: Гасник. Как думаешь, что такое гасник?
4: Я думаю, скорее всего, это первый вариант.
0: Это что? Традиционный
3: что-то
0: русский костюм?
3: Часть?
4: Да, элемент костюма.
0: А где бы он располагался, по-твоему? Вот наверху, внизу?
3: Или посередине?
0: Где он?
3: Посередине, например, можно.
5: Где находится гасник?
4: Сзади, скорее.
0: Сзади.
2: Чтобы гасить ситуацию в случае чего.
3: Помахивать гасником.
2: Нет, знаете еще для чего идеально подходило бы слово? Ага. Помните, в компаниях, когда какие-то конфликты начинаются, и был один вот этот сзади кричащий «Я бы не простил!» А потом начинается драка, его нет нигде. Вот это гасник.
3: И ты знаешь, Андрей, ты прав. Гасник, да. Это шнурок или поясок. Ну, в общем, да, это действительно
0: деталь. Да, посередине.
3: Посередине.
0: А насчет слова «пожарный» по-польски звучит как «стражек», если что. Поздравляем тебя с победой, Андрей. Давай определяться с подарочком.
4: Спасибо.
0: Что хочешь с копилки нашей?
2: Есть у нас, например, билетики на любой репертуарный спектакль в театр драмы, театр кукол или Коляда театр. Имеются призы от участников фестиваля «Иван да Марья». Это, например, продуктовый набор. Три вида травяного чая от бренда «Мастерская Усимовых» из Уфы и риски от бренда «Чилика». Либо продуктовый набор фруктов. Фруктовая горчица и варенье от Елены Лазаревой и цукаты с чаем от компании «Номад». Да. Есть вязаный мишка из новой коллекции от мастерицы Юлии Петровой и капюшон...
4: Мишку!
2: Все записываем.
0: Да, оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать своего Мишутку. А сейчас громко и четко крикни нам.
6: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
0: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
9: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а отдых какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Реклама.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Багетто в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дач Дак. Весь день в парке 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
2: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: пилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. Столица Урала, 16 часов и 27 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в столице Урала 3 балла. Все еще плотно на ИКАДе. От реки Березовка до улицы Высоцкого и от садов до реки Решетка. Проезжая не оправдывает название на участке от Губахинской до Укромного переулка. Начинается пробка на Бибеля от Пехотинцев до Таватуйской и встает объездная дорога от Громова до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов».

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Витамин Девелопмент». Привет всем фанатам компьютерных развлечений. В столице Урала 16 часов и 31 минута. С вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
1: Даже два раза сегодня получится. Ну, да, значит, первая
0: как
1: игра.
0: Как молодые годы.
1: Да, первая игра – это вышедшая вот буквально пару дней назад игруха. Достаточно прикольная. Называется Forsaken Realms, то есть «Забытые миры» или в данном случае это скорее «Забытые королевства». Это фэнтезийная РПГ от третьего лица, где, в принципе, ничего нового не делают, а просто хорошо справляются с жанром. Единственное, что у людей немало жалоб на визуал, что, мол, как-то выглядит как РПГ-ха 2006-го. А я думаю, а вы вообще в курсе, что это делали вот эти независимые разработчики, у которых бюджет — это ящик пива, в общем-то, и целом, и навыки, которыми они обмениваются. В этих рамках получилось прикольно, на самом деле. Игруха яркая, стилевая, есть неплохой локальный вот этот сюжет, и визуал сильно видно, что вдохновлялись всем подряд. Во-первых, очень многие сравнивают, и не зря, с серией игр Fable, которая была популярна, скоро, кстати, будет перезапуск тоже. Но вот в ожидании можно здесь побегать. Местами я прямо почувствовал, как мне ведьмаком в ноздри дает третьим в некоторых моментах. Поэтому, в общем и целом, прикольный, живой мир, говорю, ничего невероятного, но при этом сделано хорошо. Поэтому, если РПГшного вам хочется, что заходите. Role-playing game. Игра, где ты выполняешь не только махательную. Ты участвуешь в диалогах и так далее.
0: Прокачиваешь персонажа, ходишь, выполняешь всякую чушь.
1: То есть, да, где у тебя есть вот эти диалоги с вариантами выбора, и у тебя потом на основе этого строятся отношения с фракциями.
0: Интриги плести ты любишь, да?
1: Да. Ну, а если вы хотите угореть за гоночки, тут по-быстренькому расскажу. Есть возможность на сайте Sega записаться на бета-тест онлайн-режима игры Crazy Taxi World Tour. Я никогда не был особо фанатом гоночек, но я обожаю Crazy Taxi.
0: Ну, это прикольная аркадная гонка с такой нереальной физикой, где можно было вылетать прям невероятно вверх.
1: Там была куча вот этого абсурдного юмора, что одна из тачек — это вот с этой тележкой чувак бегающий, как она
0: брать? Рикша.
1: Да, с рикшей.
2: Как французский этот фильм «Такси»,
0: не,
2: да?
0: Не связано с ним.
1: Здесь куча, набор разных водителей безумных, и твоя задача максимально быстро подвозить людей на такси, и там куча, да, всяких приколов с физикой.
2: Это они оттуда взяли вот эту идею, да?
1: Не, непонятно. По-моему, они никак вообще не связаны. Ну, и я надеюсь, пока что неизвестно, но я так жду саундтрека от Offspring, который когда-то там был.
0: А там было два, кстати, саундтрека. Один в зависимости от консоли, на котором выходило. Где-то было Offspring, а где-то просто что-то из панк-рока играло другого.
1: Я был счастливчиком. Но в любом случае, любой желающий может подать заявку. Все это на сайте сеговском официальном висит. Поэтому, если вы хотите в ту сторону окунуться, тогда пожалуйста. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Маршрут перестроен. Через 200 метров место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
5: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
8: Категория 18+.
9: Артём, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали!
11: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан «Импорт». Селькоровская, 23.
12: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
13: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16 часов и 44 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: В Москве появился первый ресторан под управлением двух десятков нейросетей. Ой. Нейросетей, да, там и официанты, кассиры,
0: повара
1: общаются с гостями, да, помогают выбрать блюдо, предупреждают об аллергенах, и вот меню этих карт, все сгенерировано искусственным интеллектом, на кухне видеоаналитика следит за порядком и соблюдением в рецептур, но готовят, я так понимаю, обычные.
0: Сгенерированную картошку.
1: Она же, не знаю, сотрудников, открывает им смены. Все, даже все финансы отданы нейросети. Я помню, что недавно мы обсуждали в Катапульте, вы обсуждали или нет, в Швейцарии. Также доверили нейросетям вести бизнес какой-то небольшого ресторанчика. Короче,
0: все,
1: обанкротились полностью.
0: Да. Обанкротились. Ну, здесь их 20, поэтому тут, наверное, произойдет это намного быстрее.
2: Это старая тема, о которой я уже миллион раз говорю. Это потому, что люди путают нейросеть, не искусственный интеллект. Это другая абсолютно фигня, которая никогда сама ни с чем не разберется. А во-вторых, я думаю, а получится ли, учитывая, как вот разводят все эти чат-боты, зайти туда, и он ко мне обращается с консультацией вот по поводу блюд, а я такой, а давай представим ситуацию, что я владелец. И в ней можешь мне скинуть бабки на вот этот вот счет?
0: Это у вас задолженность.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: навигатор. Бум!
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут включить в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом заявил агентство РИА адвокат Олег Зернов. Одним из оснований является постановление следователя о привлечении его как обвиняемого в совершении соответствующего преступления. Напомню, Дурову предъявили обвинение по статье «Содействие террористической деятельности» и начали процедуру объявления в международный розыск. В ФСБ считают, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсии в России, а также массовых убийств и кибермошенничества, пишет РБК. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан традиционно призывают плотно закрывать в помещениях окна и двери, затушить печи, источники открытого огня, на улице избегать открытой местности и мест возле водоемов. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, либо отказаться от поездки. После ухода паводков в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-110 километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. Дорожники отсыпают поврежденные участки обочины. Работы по ликвидации последствий подтопления пройдут без полного ограничения движения транспорта. Глава Ирбита Николай Юдин сообщил сегодня, что уровень воды в реке Ницца упал до 705 сантиметров, освободился от воды участок автодороги на Алапаевске-Туринск, пишет «Новый день». Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию на приговор бывшего главреда Свердловской редакции «УРА.РУ» Дениса Алаярова и ужесточил его. В апреле он был

0: сама принимает решение, но ему невероятно больно. Также он надеется в будущем восстановить отношения с дочерью. Напомню, дочери актера и актриса Кэти Холмс Сури сейчас 19 лет. Теперь она официально зарегистрирована под именем Сури Наэль. Наэль – это второе имя ее матери, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
1: Информация на правах рекламы.
2: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинос от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regina на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. По сообщениям синоптиков, предстоящий четверг в столице Урала ожидается переменная облачность, а также кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, его скорость от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Завтра днем от 25 до 27 градусов тепла.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Любас.
1: Привет всем, кто обирает попутчики радио «Пилот». Столица Урала, 17 часов и 3 минуты. А с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астрам».
3: И если вы зайдете на нашу видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте, тоже она имеется, то увидите в перерывах между эфиром, что я явно брюзжу по поводу чего-то лично. Они убили букву «Ё». Вот это вот.
4: Ну, там всякие пупсики сидят красивенькие.
3: Где?
4: Трое. А вам нравится, когда вас называют пупсик?
3: Да, пупсик. Пофиг.
4: В общем, провели исследование любопытное. В России выяснили, какие прозвища милые, уменьшительно ласкательные, бесят девушек современных в России.
3: Буся, ты чё?
4: И это детка, бэйби, пупсик, дальше идут...
1: Пупсик, звучит как будто болезнь.
4: Зайка, кошечка, тигрица, ну вот это вот все.
3: А как нравится?
4: Не нравится сладкое, сочное, вкусное, ну так и все. И вызывает энтузиазм возвышенные какие-то эпитеты, типа Афродита, Муза, Валькирия.
1: Тоже не вызывает
4: энтузиазм. Тоже не нравится.
3: А что у вас вызывает энтузиазм?
4: Особенно, когда это проводилось исследование на сайте знакомств. То есть люди только-только знакомятся, и там сразу... Там кошечка, зайка.
1: Багира.
3: Я подхожу сразу всегда, девочка, бусечка, ну-ка, давай-ка двинься в этом направлении. Ты куда поползла?
4: Врешь. Да, ну, конечно. Реально, как вы знакомитесь?
3: Ну, слушай, вот эти вот все ласкательно-уменьшительные,
1: нет.
3: Они
1: мне
3: уже...
1: Мне кажется, это уже когда достаточно долго знакомы, можно использовать.
3: Да, они уже дальше где-то в отношениях. Явно не на пороге вот этого. Привет, сладкая. А пока горький, ты что, дурак, что ли?
1: Мне вот интересно, какие нравятся, потому что вот то, что не нравится нам, ну, не то, чтобы нам дало почву,
3: да,
1: под ногами.
4: Уважаемая.
1: Уважаемая гражданочка.
4: Лиана Владимировна.
1: Гражданочка, пройдемте.
3: Ну все, в следующий раз, если буду один, буду с кем-то знакомиться, буду писать «Геннад Свали».
1: Подозреваемая. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 3 балла. Плотники на ИКАДе от 19 километра до улицы Высоцкого и от 51 километра до реки Решетка. Затор на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Фронтовых бригад подставят от Бабушкина до Шевской. Губахинская вместе с проезжей стоят от Мурзинской до Укромного переулка, а проезжая от Краснодарской до Норильской. И придется немного задержаться на Турбинной от улицы Учителей до проспекта Космонавтов.
3: А если вы располагаете какой-то заторной вот этой информацией, о которой мы не сказали, сообщайте нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от Радио Пилот. А еще один приз мы скоро разыграем в конкурсе «Кто?».
1: Нет, число Пи. Ну а прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Продолжайте движение.
6: Навигатор. Реклама.
7: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
10: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Лаки Моторс Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Лаки Моторс Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
11: Lucky Motors.
12: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
13: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю!
0: Хватайся за весло.
2: Спасибо, дружище.
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «ВК-эксперт». Только с 31 июля по 2 августа. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А. Привет всем, кто не знает, чем занять себя сегодня вечером. Столица Урала, 17 часов и 13 минут. А с вами навигатор, готовый поставить точку в этом вопросе в рубрике «Афиша».
1: Погода сегодня прекрасная, поэтому можно смело гулять, но не просто так распинывать воздух, а со смыслом. В 19.00 стартует экскурсия «Балабанов» навсегда. Не каждый день, не каждую неделю даже эта экскурсия, поэтому ухватывайте и участвуйте в этом мероприятии. Значит, старт. Экскурсия называется «Балабанов навсегда» с рок-гидом Светланой Толмачевой. Она действительно очень много всего знает. Собираются поклонники у памятника Балабанову. Это около Дворца молодежи Ленина 1. И дальше уже, куда уж Света вас поведет, доверьтесь судьбе. Пишут, что во время этой экскурсии посещают даже школу, где Балабанов, будущий режиссер, учился и увлекся рок-музыкой и так далее. В общем, стоимость участия 800 рублей. Возрастное ограничение есть 14+. А в целом, пожалуйста. Если любите экскурсии, вообще ходить по выставкам, где вам все-все-все рассказывают, показывают, то сегодня в 7 часов вечера в Синара Арт будет экскурсия «Все за один вечер». Там несколько сразу выставочных экспонатов. Вообще экскурсии. Можно там все-все-все сразу пройти, все сразу узнать и чувствовать себя прекрасно. В креативном кластере L52, Ленина 52, сегодня спектакль «Неточка». Это по повести Достоевского о трудной жизни девочки-подростка. Вообще изначально это должен быть большой, такой полноценный роман, но Достоевского арестовали.
2: Все достало.
1: Нет, арестовали.
2: Я напишу анекдот.
1: И он так все подкроил, все подделал, что получилась повесть на роман, ну, не успел.
2: Не замахнуться
1: да,
2: уже.
1: В библиотеке Белинского сегодня будет лекция. На мой взгляд, очень интересная. Леонардо, холсты, листы и доски. Конечно, все будет посвящено Леонардо да Винчи. И не только как художнику, но и как ученому-изобретателю, анатому, архитектору, философу и так далее.
2: И просто хорошему человеку.
1: Ну, конечно.
2: Да.
1: И еще сегодня, вот последнее, что хотела сказать, у нас сегодня был даже в гостях музыкант из Чили, Крис Гальвес его зовут, он играет на бас-гитаре, и вот он солирует на бас-гитаре. Это просто что-то уникальнейшее. Редкий случай. Но сегодня он будет выступать в клубе Everjazz с трио. Клавиши будут и ударные. И вообще будет делать программу, которая объединяет и виртуозную технику, и глубину джаза можно будет прочувствовать. И вот всю вот эту вот южноамериканскую страсть чилийскую. Такой, кстати, очень харизматичный мужчина с длинными черными волосами.
3: Информация на правах рекламы.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.

0: спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест Айвазовский».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
0: Привет всем лево- и праворульным, столица Урала, 17 часов и 20 минут, а с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
2: В Италии мужчина построил фейковый амфитеатр и водил туда туристов за деньги, брал по 40 евро за экскурсии и плел, конечно, копейки. Просто...
3: Да, здесь вот вчера гладиаторы бились. Вот.
2: И Юлий Цезарь тут ходили. Да, Клеопатра, да они тут все, да.
3: Постоянно тусили. И Азимпикс вот здесь вот.
2: Да-да-да. Ну, в общем, потом даже его постройка вот эта попала в официальный туристический гид. То есть это же все проверяется. В общем, суд приговорил его к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы.
3: Ну, благо он ее уже построил, эту тюрьму.
2: Ну, по сути, постройка есть такая уже.
4: Не, ну нормально, на самом деле. Если ты на ходу придумываешь, можно же реально просто по пути накидывать. Там кто-то прошел мимо, плюнул, он такой, ну вот здесь нахарка на македонском.
2: Китайцы, оказывается, скопировали шоу «Уральские пельмени».
3: Чего?
2: Да, прикинь, их версия комедийного шоу называется «Веселые рисовые зернышки».
3: А я думал, равиоли.
2: И главное его отличие заключается в сквозном сюжете. Все сценки крутятся вокруг одной семьи и ее родственников. Ну, то есть, как
3: то вот есть 30... они, по сути, украли 33 квадратных
2: да,
3: метра.
2: Да, вот 33 квадратных метра. Вот, то есть, счастливы вместе взяли бы. То есть, если бы это не отыгрывали ни на
4: да
2: камеру,
4: давай так, а вместе мы тоже
3: это
4: утащили.
2: Да. Но у китайцев, оказывается, раньше такого не было. Вот, и теперь у них есть вот эти китайские скетчи, они вот очень похожи на темы, которые обыгрываются в уральских пельменях.
3: Брикоткин уже выехал с иском.
4: Не-не-не, это не то же самое. Тут никаких игорей, там будет «Лимин! Лимин!» Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
5: Информация на правах рекламы.
2: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
8: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
9: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
10: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
11: 12+. В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
13: Это удар по ценам.
12: В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
13: Это не ремонт, а отдых какой-то.
12: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
14: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
15: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК «Баден Групп». Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17:28. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Число.
2: Но чтобы в нем поучаствовать, сперва-то нужно набрать 237-104 пару килограмм, потому что лето, потеем можно.
0: Да, спокойно. Мне кажется, сейчас легче сбросить, чем набрать.
2: Да, в этом и прикол. Я всю эту погоду использую, как я могу жрать что угодно, оно уйдет. Неизбежно. Даже если я, в принципе, лежать буду.
0: Смотря что есть. Оно может уйти и в прыщи. Это уже совсем другое дело. Напомню, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Алло, алло.
2: Добрый
0: вечер. Как тебя зовут? Представься, пожалуйста.
3: Пилот, привет, Миха зовут.
0: Привет, Миха. Расскажи, где работаешь, чем занимаешься.
3: Я на манипуляторе работаю.
0: Ох, так
3: занимаюсь грузоперевозками.
0: Я уж подумал, на воровайке сначала.
4: Ну, по сути, это есть
3: воровайка.
4: Ну,
3: вот. Она политая водой, немного разбухла, чуть побольше, чем обычно.
0: Это как полотенчики вот эти из которые...
2: А помните, в детстве это разводилово беспонтовое, говорят, засунь динозавра в воду, он разбухнет в 3 раза. У меня просто эта мокрая шляпа лежала там.
3: У меня в детстве был Чебурашка, с ним не работало это, у него только уши разбухали.
2: Ну да, у меня тоже с динозаврами ни разу не сработало. А я еще думаю, типа, у других как будто все действует. Я такой, а я потом моюсь в этой воде, в ней даже динозавры не бухнут.
4: Что такое? Пухнет, да.
3: Блин, клево, что дозвонился до вас, на самом деле.
4: Первый раз?
3: Да какой первый раз? Я в ограничениях уже год был. Наконец-то стал.
0: Эх, это жизнь в ограничениях. Нам всем она хорошо знакома.
3: Выигрывал.
0: Наверное, ты в курсе. Суть нашего конкурса тебе ясна, да?
3: Блин, напомни.
0: Ладно, у нас для тебя одно число и 3 варианта того, что число может означать. Отгадаешь, какое из значений правда, подарок будем выбирать вместе с тобой. Число для тебя сегодня 65 тысяч. Что оно может значить?
4: Это средняя зарплата по Свердловской области в январе этого года. Это возраст Джина из мультфильма «Аладдин». Или это температура плавления металла вольфрама?
0: Как думаешь, что из этого действительно 65 тысяч?
4: Да, температура плавления, зарплата или возраст Джина.
3: Мне кажется, это обиженная зарплата.
0: Обиженная? Средняя зарплата за вот январь.
3: 55 тысяч, это так мало, ребята, не так жалко. Нам,
2: а на самом деле дофига кто зарабатывает в этих пределах сейчас. Просто
4: и даже
0: откладывают.
4: И даже меньше.
2: Да, это просто типа, как правило, вот группа людей, у которых социального голоса-то особо нету, они не выделываются, молча работают и все.
0: Итак, ты, Миха, выбираешь этот вариант, да? Среднюю зарплату по Свердловской области в январе этого года. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но она действительно больше. К сожалению, ответ неправильный.
4: А скажем, сколько?
0: 92 тысячи и 2 рублика сверху.
2: Мы же помним, как среднюю зарплату, да, считают? Ну, это да. Вот мы все взяли.
0: Алло, алло. Как зовут тебя?
5: Добрый вечер.
0: Представься, пожалуйста,
5: дорогой слушатель.
0: Ой, что это, Евгений?
6: Сергей.
0: Сергей, ты по громкой связи, тебя очень плохо слышно, и приемничек, похоже, добавлен. Можешь все это исправить?
4: Все.
0: Получилось?
6: Вот,
0: совсем другое дело. Сергей, слушал ли ты конкурс внимательно и стоит повторить, может быть?
6: Ну, конкурс знаю, а вот вопрос не услышал.
0: А, 65 тысяч, это число что-то означает. Что же именно?
4: Как возраст Джина, средняя зарплата или по Свердловской области, или температура плавления металла вольфрама? 65 тысяч.
0: Да.
2: Что это самый тугоплавкий.
4: Или это возраст
6: Джина?
4: Нет,
6: это возраст Джина, наверное.
0: Из мультфильма «Аладдин», да?
4: 65 тысяч лет.
2: Старенький.
0: Ну что ж, принимаю твой вариант ответа, тем более, что это чистейшая правда, если не считать, что это вымысел.
4: Так оно и было.
2: Да, да.
0: Ну, по крайней мере, официально сам Дисней это, собственно, на своем сайте подтверждает.
2: Да, вольфрам у него 3422 градуса, 65 тысяч по Цельсию.
0: Сергей, мы поздравляем тебя с победой. Давай определяться с подарочком, что хочешь в нашей копилке забрать.
2: А еще, кстати, не успел сказать, знаете, но вот какой возраст у Джина, а ведется как клоун, черт. Ладно.
6: Итак,
2: фильм. Да, да. Можем мы тебе предложить билетики на музыкальный турнир «Чемпион ритма 2» 31 июля в клубе «Нирвана». Он пройдет. Музыканты будут соревноваться в исполнении песен «За мотоцикл», который получит победитель. Есть
6: Можно выбрать за эфиром?
2: Можно, конечно.
0: Хорошо. Оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
6: Офигенно!
7: Навигатор!
1: Информация на правах рекламы.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. Столица Урала, 17 часов и 36 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», в городе сейчас 5 баллов, стоит космонавтов. От фронтовых бригад до улицы Челюскинцев. Сложности на ИКАДе от Березовского тракта до 16 километра. Трудовая Губахинская и проезжая все еще стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Плюс по проезжей пробка от Краснодарской до Норильской. Также встает от Декабристов от Луначарского до Чапаева и придется задержаться на проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт».

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Утро начинается с кофе, а в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОВРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ивановского 185-6+.
10: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
11: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем стоящим и подстающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 17 часов и 46 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: Очень интересное исследование провели в Великобритании, и выяснилось, что люди переутомляются на работе, если при этом, что работают, зациклены еще и на поиске смысла жизни параллельно.
2: Давайте завязывайте.
0: Это две вкладки, считайте.
1: Это очень утомляет.
2: Я вот вначале просто, честно, я уже надеюсь, что когда-нибудь будет это исследование, где наконец-то ты скажешь, что ученые выяснили, что люди, вот на блюде, наконец, какие-то фактические данные.
0: А люди выяснили, что они моченые ученые.
1: Вот выясняется, что, значит, концентрация на поиске смысла жизни повышает риск профессионального выгорания. По мнению ученых, руководителям компании нужно оберегать как-то своих сотрудников.
0: Давать собственный смысл.
1: Да, от этих мыслей, кто я, зачем я, куда я вообще.
0: Это как раз на корпоративах. Куда я? С кем я?
2: Слушайте, а мне кажется, это же вот эта логика. Это знаете, как я много слышу от девчонок про мужиков, которые так на свиданиях, а потом мусор выкинуть не может. Алло, какой экзистенциальный кризис? Тебе рекламку дописать надо до конца смены, вот этот пост куда-то закинуть. Ты чё?
0: Ну, о боге тоже надо подумать.
2: Да? Я просто думаю, а вот когда сильно задаются прям, что мешают чему-то экзистенциальными вопросами, никто смысл жизни пока что конкретный не нашел. Но СММщик Вася Петечкин, он прямо сейчас решает этот вопрос.
0: Обычно это заканчивается покупкой аромапалочек.
2: Да, свечи вот эти вокруг ванны. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Продолжайте движение.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве попутчика, но и как источник информации. Здесь на 104 встречайте свежий выпуск новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта и PO для служебного. С января 2027 года в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях, пишет РБК. 38-летний бизнесмен из Екатеринбурга, обвиняемый в избиении уральского ученого, ранее был судим. Работая в ГАИ в 2011-м, он случайно нанес тяжелое огнестрельное ранение коллеги, пишет «Новый день». Напомню, 13 июля двое ученых Федерального аграрного научного центра заметили на опытных полях детей примерно 9 лет на квадроциклах. Они попросили у них телефон родителей, позвонили, сообщили, что доставят детей к институту, откуда их можно забрать. К зданию приехали 4 внедорожника, мужчины из них стали оскорблять и избивать ученых. Директор научного центра Никита Зезин вскоре скончался от инфаркта. Ему было 67 лет. Между тем, вторая сторона конфликта подала встречное заявление о похищении детей. Жена задержанного заявила порталу Rush Today, что ее муж не бил пожилого ученого, а только, цитирую, похлопал по щекам. По ее словам, сотрудники института силой усадили детей в машину, и у них были зафиксированы побои, говорит женщина, пишет «Москва-24». На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. На фудмаркете будет петь Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении звезд на разных площадках в Екатеринбурге. Так, в историческом сквере в 20:30 выступят Урфин Джус, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие. На улице Архангела Михаила в 19:00 начнется концерт, на котором выступят Тимати, Нилетто, Комаро, а также исполнитель электронной музыки Вон Амур. Неймар вновь объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. «Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все, все сердце, всю жизнь, но сейчас верю, что больше не хочу этого делать», цитирует футболисты издания «Актуфут». Неймару 34 года. Впервые он заявил о завершении выступления за сборную Бразилии в июне после матча 1/8 финала Мундиаля 2026. Тогда бразильская команда потерпела поражение от Норвегии. Игра, напомню, завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар сегодня 78.70, евро 89.63.
5: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. По сообщениям синоптиков, завтра в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, а также кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, его скорость от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18, плюс 20. В четверг днем 25-27 градусов тепла.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Лисовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов-67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 18 часов и 12 минут, а с вами...
2: Навигатор!
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Алина Новач, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Агентство недвижимости Астра».
3: Поговорим об очень странном и пугающем тренде у подростков. Об этом
1: как
3: даже пишут «Нью-Йорк Пост».
1: Так.
3: Взрослые люди прямо в ярости. Значит, просто говорят, его, это, их это бесит, но они не помнят, видимо, что тоже были молодые. В общем, тренд молодежи на расстегнутую ширинку.
4: Речь... Ну, я взрослый, я в ярости.
3: Речь идет о джинсах с отворотом. Не просто там сходил куда-то и просто забыл застегнуть, а нет. Такие джинсы с отворотами на поясе. То есть, ну, ты берешь обычные джинсы, когда себе не показываешь.
1: Разворачиваешь их полностью.
3: И как будто бы ты просто не застегиваешь. Они вот там, вот там, вот это вот все.
4: А ничего?
3: Белье.
1: Они же спадают.
3: Нет, ничего не спадает. И главное, родители в ярости говорят, меня привело это в ярость каждый раз. Когда моя дочь спускается со второго этажа, мне хочется сказать ей, застегни брюки, детка. Значит, я так думаю, а в нулевых? Что было в нулевых? У нас просто были такие джинсы.
4: Такой тупни не было.
3: Такие были джинсы. Мне даже страшно вспомнить.
1: Со специфически заниженной талией.
3: Показать фотографии, что оттуда торчало, до какой степени.
4: Давайте так, вот у женщины, да, вот вы со своей декольтой ходите, да, души вот это травите. Наша очередь. Теперь мы можем.
1: Скажите, а штаны с мотнёй еще актуальны?
4: Внутри, снаружи, о чем мы говорим?
1: Вот это вот с опущенной середины, вот это вот, где что-то болтается.
4: Я помню, что у меня родители были не в восторге абсолютно от этой идеи. Помните, когда джинсы-трубы стали популярны, невероятно, вот эти широкие, рэперские?
3: Да.
4: Я такой, пожалуйста!
1: Я брейкдэнсер или что-то там.
4: Говорил, именно так и говорю. Я брейкдэнсер или что-то там.
1: Я сейчас сделаю черепаху, если не купите. Прямо здесь. Но в итоге получился костыль. Ладно. Ребят, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Трудовая Губахинская и проезжая все еще не радует от Березовского тракта до Укромного переулка. На ИКАДе плотники от 51-го километра до реки Решетка и от Режевского тракта до 25-го километра. Сложности на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. И придется задержаться на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев.
4: А если вы в курсе каких-то заторов в сводку не попавших, сообщайте о них на автоответчик по номеру 373-1010. Самого активного помогатора по итогам недели ждет призовое награждение. Еще один подарочек мы скоро отдадим в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООЗ «Астропарк».
10: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас... Нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
12: Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
14: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
13: Это не ремонт, а отдых какой-то.
14: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
15: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
0: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
15: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает проводить свободное время интересно и с пользой. В столице Урала 18 часов и 10 минут, а с вами навигаторы. Пришло время обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
2: Да, очень много будет всего интересного 1 и 2 августа. Все-таки это день города, у нас еще один музыкант приедет в город и выступит совершенно бесплатно в Естории в Гринвиче. Это Ираклий Персхалава. Все его знают, это Вова Чума.
1: Да-да-да.
2: Вова Чума. Помню. В 16:00 начнется концерт в Гринвиче, как я сказала, вход свободный. Еще что у нас? Это рядышком, кстати, Донна Оливия и Дендрари. Там будет большая вечеринка 4 года интернет-изданию Choice. И там будет и хор, хор Выше гор, музыкальное лото, и праздничный торт, подарки, общение, диджеи. В общем, очень рекомендую данное мероприятие. Если хотите уехать за город, то в Камышлове пройдет фестиваль «Не пустое место». Фестиваль про людей, про Урал, про наследие, искусство, музыку, активный, классный отдых. Я даже слышала, что там организован трансфер. Туда, обратно, можно съездить, да, и обратно вернуться спокойно, классно. И там старая фабрика, она превратится в выставку, берег в летнюю площадку с музыкой и ярмаркой, ну, а вот все эти проселки в маршрут для исследований. Ну, и Сесерть, фестиваль «Лето на заводе». Всегда Сесерть нас радует интересными мероприятиями, и в этот раз будет масштабный праздник не Туна. Что интересно, там еще дожди такие обещают.
1: Да-да-да.
2: 80%.
1: В тему.
2: Но все намокнем. Будет в течение 2 дней действовать инсталляция «Исповедь морского контейнера».
1: Что? Раньше... Послушайте, я должен рассказать правду о том, что делал в 70-х.
2: Да. Раньше он стоял в портах и в Стамбуле.
1: Раньше
2: и
1: он стоял.
2: А сейчас он...
1: А вы сейчас да.
2: Еще возраст. Что будет? Шествие русалок.
1: Вот.
2: А ну, может, плавстве.
1: Поднимется, может, глядишь.
3: Да. У них с ходьбой не супер, насколько мне известно.
2: Дегустация морских смузи.
1: Ой.
2: Лекция о пиратах от преподавателя УРФУ. А вечером на лужайке будет камерный
1: картинник. Где что скачать будет, рассказывать.
2: 2 августа, если уже после больших-больших мероприятий вы туда приедете, там будет перформанс «Русалочья свадьба».
1: Типа собачий.
3: Я просто, знаете, что думаю? Извините, что на самом деле будет забавно, если профессор про пиратов будет, типа, вот именно фактическую историю рассказывать, где он выйдет и скажет, на самом деле не факт, что они вообще были. Всем спасибо. До свидания.
2: В воскресенье вечером еще будет акустический концерт группы «Перемотка». Классная команда. Приезжайте, приходите. Классное время пусть проведите.
3: Ну, а прямо сейчас участвуйте. Пусть проведите.
1: Вообще, как будто накрыть можно.
3: Я честно, я был готов сделать тебе реверанс и пройти мимо, но ты сама засмеялась. Да. Прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
0: Здесь налево или...

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку», Росточная, 38.
1: Сейчас узнаем, кто best, кто the best. Городской квест.
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. Да, кто смотрел в камеру, видел, как Андрюха реагировал на этот джингл.
2: Да нет, я мотал Ину. Ты видел, как ее начала разматывать? Она как будто на концерте метал-группы просто стоит, машет.
0: Так вот, да, это все потому, что начинается городской квест. Наш конкурс, где мы проверяем знания наших слушателей.
2: В частности, проверим знания слушателя Станислава. Будем уже проверять.
0: Ну что же, похоже, есть вакантное местечко. 237-104, кто готов подменить Станислава, он не дождался самого крутого
2: вот
0: развития
2: был
0: событий.
2: Был бы он Стадаслав.
0: Алло, алло.
2: Добрый вечер.
0: Можно говорить, как зовут тебя?
3: Меня зовут Наталья.
4: Наталья. Привет, Наташ.
0: Ты по громкой связи или мне кажется?
3: Да.
0: А можешь на обычную переключиться, так тебя будет значительно лучше слышно и нам, и другим слушателям.
2: Прекрати это безобразие.
3: Хорошо.
0: Наташа, получилось?
4: Спасибо. Да. Ты где сейчас? На работе. Куда ты едешь? Расскажи, чем занимаешься?
3: Мы с мужем едем с работы домой.
2: Зачем?
0: А вы вместе работаете или нет?
3: Да, оба работаем, но работаем не вместе. Он меня забирает с работки, и вот идет со
2: мной. А кем ты работаешь?
3: Я бухгалтер.
0: О, вы с собой наличку везете сейчас?
3: Ну, такую бумажную.
0: Ну вот, это хорошо, Наталья.
3: В документах.
0: В документах.
2: Выдумано.
0: Понятно, это счет фактуры. Вещи еще не оплачены. Наталья, скажи, хорошо ли ты знаешь город, или будешь постоянно смотреть на супруга, когда будет случать вопрос?
3: Мы некоторые районы хорошо знаем.
0: Например?
3: У нас уже все готово, мы будем переписывать конкурс.
0: Давай не будем разгоняться.
2: Ты в нашу трудолюбивость слишком веришь.
0: Ладно, в Турчельмет хорошо знаешь?
4: ВИЗ,
0: допустим.
4: Нет, давайте в Турчельмет.
0: Ладно, три вопроса у нас имеются на каждое из них, тем более есть три варианта ответа. Выбирайте все три правильно, тогда подарочек будет вашим. Рыба-карась, игра началась.
4: Какую из этих улиц можно встретить на Вторчермете? Капустина, Липустина, Мангустина.
3: Липустина.
0: Это правильный ответ. Действительно, названа в честь дружинника Свердловского комвольного комбината Алексея Григорьевича Липустина.
2: Двигаемся дальше. Теперь, пожалуйста, скажи нам, какая из улиц на визе длиннее? Пирогова, Крауля или Красноуральская?
0: Что из этого длиннее? Как ты считаешь?
2: Пирогова.
0: О, там слышно уже супруг. Супруг начал помогать.
2: Пирогова, Крауля,
3: я
2: Красноуральская.
3: Думаю, Крауля.
0: Крауля. Это правильный ответ. Действительно, почти 3 километра от Пирогова до танкистов, а сама Пирогова менее километра, а Красноуральская всего 600 метров примерно. А вот в третьем вопросе мы поговорим о топонимах Екатеринбурга и коснемся места, которое горожане ласково называют корабликом. Как ты думаешь, о каком из этих зданий идет речь? О спортивном комплексе «Динамо», о театре «Драма» или здании администрации города на площади 905 года? Что из этого горожане зовут «Кораблик»?
4: Прям похоже.
3: «Динамо», конечно.
0: Конечно же, «Динамо». Действительно, рыба, сиба, с победой вас. Ой, действительно, ой, там ой. Архитектурная такая спасибо. Форма похожа на нос корабля. Да. Можно поприкидываться Ди Каприо.
2: Теперь далеко. Я все это время на фоне. Блюм-блюм-блюм, кораблик.
0: Ты давай подарки читай.
2: Да, я забыл уже, что у нас работа никак не связанная с креативом. Ладно, можем... Например, предложить билетики на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» 6 августа в Летнем театре парка Маяковского. Есть у нас от участников фестиваля Иван да Марья, например, капюшон капор, да, от дизайнера Марины
0: капор
2: Молчановой.
0: Капор звучит как диагноз. Извините, доктор, у меня капор.
2: Уже третий день. А также есть приз от Уральского кофейного фестиваля. Это 200 грамм кофе от компании Label. 30 лет опыта у ребят и с кофейными плантациями работают напрямую. Или сертификат в салон дископрав на 1000 рублей. Либо же можем поговорить про полный список за эфиром.
0: Что, Наталья, думаем? Решаем?
3: Ну, я думаю, что-то там от дизайнера.
2: Что-то там от дизайнера будет.
0: Капюшон капор? С капором, ну вот эта вот история. Хорошо, оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать тот самый капор. А сейчас громко и четко крикните нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый Детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый Детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: 2 дня. 2 состава хедлайнеров. 1 фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первые выступления в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборствам от RCC, городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.

0: завод.
1: Звание. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 27 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», в столице Урала сейчас 5 баллов. Стоит ЕКАТ от поворота к станции Палкина до реки Решетка и от 20 километра до 16 километра. Сложности на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Не радует движение Московской от Хомякова до Куйбышева. Плотновато на Восточной от Куйбышева до Ткачей и придется задержаться на проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали!
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер в эфире все тот же. 237-104. Уже кто-то есть на связи. Говорим об автомобилях. Алло.
3: Да, здравствуйте.
2: Привет.
3: Ага, вот такое дело. Первый раз собираюсь на машине на юга ехать. И к Каменск-Уральске, и Сочи. И вот, не знаю, как там с бензином, может, кто и слушатель или ездил, узнавал.
2: Из Каменска в Сочи?
3: Да.
2: В южном направлении?
3: Ну, конечно.
2: Пу-пу-пу. Слушай, ну, давай так. По платке, скорее всего, часть поедешь. Сейчас потом поедешь Дон, так ведь?
3: Ну, наверное.
2: Ты смотрел уже дорогу-то вообще?
3: Ну, я смотрел там два направления. Можно через Челябинск, а можно через Екатеринбург. И что-то непонятно, зачем через Екатеринбург.
2: Непонятно, говорит, зачем. Слушай, вот из Каменска, конечно, конкретно по маршрутам не знаю, но я бы, наверное, поехал там тем маршрутом, который бы короче. Тем более, что от вас дорога в Челябинск вроде более-менее полупустая всегда была.
3: Да.
2: Она, кстати, что там это, нормального качества вообще? Ну, так, для себя.
3: Слушай, отлично. Я вот в Уфале тут ездил буквально вчера. И вообще прям...
2: По кайфу.
3: Прям отлично. По кайфу, да. До федералки прям вообще.
2: Понятно. Вот я просто как-то для себя ее там много лет назад открыл. Вдруг неожиданно, что есть между Каменском и Челябинском связующая трасса вообще.
3: Да.
2: И она пустая. Давай мы наведем справки, да, у тех, кто путешествует. Потому что вот этот коллапс бензиновый, он не во всех регионах присутствует, насколько я помню. У нас разные есть. Я же еще, видишь, встречку веду в южных регионах, например, в Волгограде. И там-то как бы вот мы общались буквально неделю назад, вроде более-менее нормально было. Но возможно, что вот в такой период ажиотажа, когда все едут в отпуска на машине, ближе к Сочи будет проблема. Вот тут честно, не знаю.
3: В самих Сочах проблемы с топливом нет. У меня отец там живет. У меня проблем с топливом, говорит, нет вообще, то есть никаких. А вот по самой трассе, я вот думаю, с собой вот взять пару канистр 20-литровых, что ли, чтобы не заморачиваться.
2: Скажи мне, а у тебя 92-й?
3: 92-й, да.
2: Ну, с этим как бы полегче. Вообще, с дизелем, конечно, было бы совсем шоколад.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Человек только что звонил по поводу езды из Каменска на юга.
2: Так?
3: Лучше промониторить обстановку на федералке от, получается, Златоуста до Аши. Там, потому что летом можно прилипнуть просто на жесточайшие пробки. Если, не дай бог, там где-то какой-то ремонт, там пробки могут быть часа на 2-3 как минимум.
2: Ну, это понятно. А с бензином что?
3: Да с бензином-то, как и везде.
2: Ну, как бы еще, брать с собой канистры-то, не брать вообще человек?
3: Да лучше брать, если заправиться получится, потому что, ну, кто его знает, мало ли где-нибудь прилипнешь и все.
2: Понял.
3: Если газ есть, то лучше в комбо полный бак того и другого.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Давно мониторю, потому что давно собирались. Вот, Самара, Саратов, Волгоград самые худшие всего с топливом-то, как раз.
2: Слушай, вот я вчера буквально с Волгоградом, я имею в виду, что я вчера с Волгоградом разговаривал, в городе у них нормально все, заправляются люди.
4: Вопрос в области, то есть вот я смотрю, мониторю, там 1-2-3 заправки максимум, то есть встречаются из пробок, ну и с очередями, естественно.
2: Угу.
4: А в Саратове, так смотришь, везде по трассе там что-то 120 рублей, 140 рублей.
2: Понятно. Ну, это, видимо, те, кто частники у НПЗ-шек закупают.
4: Да, а других нету, например.
2: Понял. Ну что ж, спасибо тебе большое. Еще успеем сейчас даже звоночек принять. 237-104. Если что, можем добить тему поездки на юг. Алло.
5: Алло, доброе утро, Александр. По теме поездки на юг.
2: Так.
5: Ездили в Дагестан, все отлично по топливу. Проблем нету.
2: Угу. А где посложнее или наоборот, где повнимательнее надо быть?
5: Посложнее будет в Саратове, там очень сложно будет. Надо будет перед Саратовом до полного лить. Ну вот, мы как ехали? Мы ехали до половины бака... Стрелка опускалась, и сразу же заливались до полного и без проблем.
2: Ну, на всякий случай, да?
5: Да.
2: Много тратится времени там? Тоже в очереди же?
5: Нет. Максимум мы простояли на одной заправке, на Лукойле 30 минут.
2: Угу. Ну что ж, спасибо большое. Родственникам привет большой. Если что, сообщайте, пишите, звоните. Благодарю вас, друзья, за помощь, за советы, за быструю реакцию. Ну и, конечно, напомню, соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Информация на правах рекламы.
7: Тепло ли тебе делится?
8: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
9: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
11: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
12: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
11: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».
13: Пилот. ТФМ. Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
14: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
13: Высокие потолки до 3 метров.
14: Система очистки воздуха и воды.
13: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
15: Ооо «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
18: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
19: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
20: Категория 18+.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на «Радиопилот».
5: Добрый вечер. В этом году зарегистрировано 24 тысячи фактов использования мессенджера Telegram для хищения средств россиян мошенниками. Также мессенджер активно используется при подготовке таких преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки и других. Напомню, основателя Telegram Павла Дурова в России обвинили в содействии терроризму, объявили международный розыск. ФСБ считает, что мессенджер не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы для преступлений на территории России. Сам Дуров пока не комментировал обвинения, но в аккаунте мессенджера в сети X появилось фото, на котором основатель Telegram показывает средний палец, пишет «Москва-24». Причиной изменения цвета водопроводной воды в кранах жителей Екатеринбурга стали проливные дожди, сообщили в водоканале. За два месяца лета в водохранилище, из которых город берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. В такой воде много органики и гуминовых кислот, отметили специалисты. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал Е1. После ухода паводков в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-110 километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Дорожники отсыпают поврежденные участки обочины. Работы по ликвидации последствий подтопления пройдут без полного ограничения движения транспорта. Глава Ирбита Николай Юдин сообщил сегодня, что уровень воды в реке Ницца упал до 705 сантиметров, освободился от воды участок автодороги на Алапаевске-Туринск, пишет «Новый день». ДТП с участием ребенка на самокате произошло сегодня в Екатеринбурге. Водитель «Лады» сбил 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу, не спешившись. Авария случилась утром на улице Посадская. Ребенок был доставлен в больницу, ему оказали помощь и отпустили домой, сообщили в ГАИ Екатеринбурга. Установлено, что за рулем «Лады Ларгус» был местный житель. У него стаж вождения 33 года. В момент аварии мужчина был трезвым. Инспекторы ДПС выполняют замеры, опрашивают очевидцев. По факту ДТП назначена проверка, пишет «Комсомольская правда». Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официально доллар 78.70, евро 89.63.
6: Информация на правах рекламы.
7: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос-Havail.ru».
8: О чем не скажут пчеловоды на «Радиопилот» прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. По сообщениям синоптиков, предстоящий четверг в столице Урала ожидается переменная облачность, а также кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, его скорость от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Завтра днем от 25 до 27 градусов тепла.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Операция.
10: Реабилитация.
11: Восстановление.
10: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
11: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
10: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
11: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
12: Новая музыка.
1: музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто находится в движении или пытается это делать. В Екатеринбурге начало 8-го, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: Есть повод вздрогнуть, так скажем.
3: А каждый день?
0: Чего?
2: А может быть даже и порычать, потому что сегодня Международный день тигра.
0: Ой. Относятся ли женщины в леопардовых лосинах к этому празднику?
2: Леопардовых нет, а в тигриных, да.
3: Это чисто мой праздник, потому что у меня есть вот эта стрёмная подростковая история, что я в 16 лет уже зарядился идеей стать радиоведущим, а от картавости-то я только в 20 избавился. Я вот эти 4 года искренне думал, что это будет моя фишка, и я буду типа такой диджей-тигр. У меня очень плохие были. Я вообще не представлял, как все есть на самом деле в тот момент. У меня были только вот эти фантазии детские странные.
2: Фантазии, сейчас мы их продолжим. Сегодня Международный день губной помады. Сколько, парни, вы съели губной помады?
3: Я стараюсь обтирать, когда она отвернется.
2: Нравится вам вообще, когда девушки с губной помадой?
0: Цвет нормальный, целоваться не то, чтобы прямо.
3: Да, поскольку это конечная цель, думаешь уже, да, слушай, хорош.
0: Да, вот держи салфетку сначала. Целуй, все, теперь.
2: По народному календарю сегодня Финагеев день. Могу так сказать.
3: Финны приехали.
2: Могу так сказать, что в этот день нельзя сидеть без дела. Вот так, больше ничего не могу сказать.
0: Ты почти сматерилась, ну ладно.
2: И вот совсем скоро, буквально через несколько минут, а точнее в 19:36 по нашему времени екатеринбургскому наступит
0: оленья луна.
2: Полнолуние. Но это буквально, то есть, секунда, да, когда вот это полнолуние, но оно как на нас влияет.
0: Ой, ну не говори.
2: И чтобы привлечь богатство.
0: Так.
2: Что надо делать в полнолуние? Да,
3: вряд ли работать, там никогда не такие советы.
2: Некоторые пишут чек изобилия, а некоторые сегодня ночью раскрытый кошелек с крупными купюрами.
0: Кладут
2: ставят
0: между ног? И ложатся спать. А утром там уже монетки.
2: Ставят на подоконнике, но мне так тоже нравится, как ты сказал. Оставляют на подоконнике под лунным светом. И приманивают богатство.
3: Есть важный вопрос же по этому поводу. Смотри, у меня настолько все беспонтово с деньгами, что я ищу ответов у луны. Откуда у меня крупные купюры? Скажи мне, пожалуйста, в кошельке.
0: Карточку положи.
3: 10 рублей
0: крупная скинет. Ладно, всех причастных с праздниками. Пару слов о том, что творится на дорогах.
3: Там творятся 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Например, стоят на ЕКАДе от 19 километра до Высоцкого, на Трудовой, Губахинской проезжей. Движение затруднено от Березовского тракта до Укромного переулка. Пробка поджидает коварно на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. На объездной застряли от Громова до Амундсена. И нужно потерпеть на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. А если у вас есть информация, которая в сводку не попала, отправляйте ее нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели, естественно, получает подарок от Радиопилот. А еще один приз мы скоро отдадим в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На Радиопилот.
4: Реклама.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
6: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
10: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
9: Высокие потолки до 3 метров.
10: Система очистки воздуха и воды.
9: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин Квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
16: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин Квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343. Город детства,

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» АО «Тандер». Магнит у дома.
1: Доброго вечера всем любителям российского, хотел сказать, синематографа. Все, музыкальной российской эстрады в столице Урала. 14 минут 8-го. А с вами «Навигатор». И пришло время конкурса «Чмокни песню».
2: Смачно как.
1: С нами будет играть Сергей. Он работает автослесарем на шиномонтажке. Доброго вечера.
3: Добрый вечер.
1: Расскажи, а вот когда в цеху, меня все, меня допекло окончательно. Вы у себя на работе гоняете музон какой-нибудь?
3: Да, конечно.
1: Чисто радио включаете или прямо по своим плейлистам?
3: Нет, рекорд включаем, разные.
2: Ну, спасибо, сейчас мы тебе, сейчас, конечно, будем подсказки давать за такое.
1: Выиграть будет проблематично. Да, не, мне кажется, что на самом деле что-то подобное врубать, ну, в любом случае, радиостанцию на фоне эффективнее, чем до драк доводить, потому что никто не хочет твоего папароуча слушать или что-нибудь в этом духе. Хорошо, ну, у нас для тебя сегодня, Сергей, задание, небольшой отрывочек из песни «Артика и Асти». Называется эта песня «Качели». И одно слово в отрывке мы закрыли визгом нашей резиновой шилы подобным. Твоя задача сказать, что за слово скрывается за писком, и подарок твой. Готов расчмокивать?
3: Да, конечно.
1: Полетели.
4: Давай. Но пока мы с тобой просто неудачный косплей.
1: И по традиции, конечно же, можем повторить задание текстом.
2: Сереж,
1: скорее всего, надо.
2: Повторить тебе?
3: Если не сложно, да.
2: Конечно, не сложно, я для этого тут сижу. Я искала любовь в тот точку, какой...
1: Да, классно повторила. Легче стало. Невероятно.
2: Она так поет, знаешь, может, примерно так же. Я искала любовь в точках у героев. Но пока мы с тобой, просто неудачный косплей. В общем, а рифма на косплей. В точках у героев.
1: Да. Чего?
2: Кого?
3: Дисней.
1: Ну, конечно же, да.
2: Дисней.
4: Не представляю.
1: Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, Сергей. За эфиром подробнее подарок обсудим. А сейчас, как победитель, громко, четко, пожалуйста, крикни нам.
5: Офигенно.
1: 3-4.
3: Офигенно.
1: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Утро начинается с кофе. А в «Магните у дома» еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. 6+.

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Люксюм, Омнитекс, топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина. На 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Добрый вечер всем лево- и праворульным. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла стоят Трудовая, Губахинская и проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Донбасская и Бебеля. Там движение затруднено от Никольского переулка до Таватуйской, а не радостно на объездной от Громова до Амундсена, на Щербакова тоже не назвать это движением от Самолетной до Павлодарской, и на Базовом переулке терпение проявить придется от станции Пионерская до Кольцовского тракта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали!
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Добрый вечер всем, кто пролетает по столице Урала на крыльях радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора выяснять, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
1: Инженеры сделали роболодку-паука. Зачем она, собственно, нужна, сейчас расскажу. Инженеры из Китая совместно с коллегами из США разработали уникальный беспилотный надводный аппарат под названием «Квадбот». Вдохновившись биологией пауков-рыболовов, ученые сделали робота, способного не только автономно находить людей на воде, но и физически извлекать их на поверхность.
0: Прикинь, у тебя пришел на рыбалку, просто видишь, паук гигантский плывет, и ты смотришь на него такой: чем эту хрень прикармливать?
1: Водомерка против недомерка. Новый аппарат отличается от классических лодок отсутствием грибных винтов. Его конструкция имитирует анатомию пауков-рыболов, то есть паукообразных, способных бегать по глади водоемов благодаря поверхностному натяжению. Робот состоит из центрального корпуса и 4 длинных ног. Видимо, не знали, что у пауков их 8. Для удержания на плаву использует обычную плавучесть, а его конечности управляются сложным алгоритмом обратной кинематики. Это позволяет машине распределять вес и совершать ловкие маневры, недоступные обычным катерам. Ученые протестировали прототип в серии экспериментов в бассейне. Сначала была оценена способность аппарата выполнять сложные маневры и исследовать...
0: В публичном причем, там люди просто купались.
1: Он их всех спас. В общем, проверили систему компьютерного зрения. Робот успешно обнаружил плавающую мишень. Мне не нравится этот термин. Догнал и произвел захват. Предполагается, что такие аппараты станут ценным инструментом для береговой охраны.
0: А если он для спасательных операций, то у меня сразу вопрос: а вы что думаете? Я увижу гигантского паука, который за мной гонится. Я не втоплю, такой: ну, по течению я еще и поддам немножко в ту сторону.
1: Не переживай, он тебя все равно захватит. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
2: Вечернее шоу на радиопилот.
3: Навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, мы сегодня почему-то не раз все-таки обращались к OnlyFans. И, видимо, не зря. На самом деле, с помощью OnlyFans, оказывается, можно предсказывать экономические кризисы. Этим лайфхаком пользуются экономисты по всему миру. Если скоро наступает рецессия, то есть резкое обрушение рынков после экономического бума, то у популярных моделей начинают падать чаевые. И они начинают снижать цены на подписку. Также, значит, замечено, если число регистраций на сайте растет, то значит, у людей денег нет ходить на свидание, и они предпочитают виртуалку. Ну, такое, да? На реальных девушек денег нет. И самое смешное, что теория работает, оказывается, с 2022 года. Так что, если хотите следить за экономической ситуацией,
4: очень
5: что
4: мне
5: ты смотришь на женщин?
4: Это мне очень
5: нет.
4: напоминает вот эти новости из разряда «В Пентагон заказывают пиццу, значит, ночью будет что-то твориться». Это та же самая тема, что поднялся уровень продаж салфеток и крема для рук. Все, значит, кризису быть.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай матча 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дач Дак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто заканчивает с трудовой частью этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытные факты, вещицы, которые мы все очень не любим. Будильник.
2: О, да.
1: В 1787 году американец по имени Леви Хатчинс создал один из первых механических будильников. Он был настроен только на 4 часа утра. Именно в это время изобретатель хотел просыпаться сам, а изменить время звонка было невозможно.
0: Ну вот знаете, я на самом деле не разделяю эту нелюбовь к будильникам, потому что они вообще-то нам добра желают, если что.
2: В 4 утра.
0: Я с ними, у меня коннект вот это вот, понимаешь, душевный. Я их чувствую, потому что у меня была девушка, которая постоянно хотела, чтобы я ее в 5 утра будил. И она вечно
2: как
0: дрыхла
2: романтично.
0: Прямо во время разговора по телефону, где я такой: «Алло! Алло!
2: Она...
0: Ты че орешь?» Я такой: «Ну ты, что это такое?»
2: А она что, в катапульте работала? И куда вот так вот? На утреннее шоу идти?
0: Нет, она просто думала, что я ее предмет. Такие у нас были отношения.
1: А мне нравится формулировка, что изобретатель хотел просыпаться в это время сам. Просыпался ли он? Или он тоже уничтожил свое изобретение?
0: Было ли это оправданием, где он продолжал дрыхнуть, а потом показывает будильник и такой: «Я пытаюсь! Делаю, что могу!»
1: На самом деле я пытался в 4 часа дня поставить. Не вышло.
0: Не придумали еще 12, вот чтобы было 24 деления. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио «Пилот».
1: Далее на 104.10 встречайте выпуск новостей, информацию от синоптиков и сюрприз из нашей секретной фанатики, а в 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: Всем

0: Добрый вечер всем, кто настроил свои радиоприемники на 104.10 FM. Час подходит к своему завершению, и самое время узнать о последних актуальных местных и мировых событиях из свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. По данным ведомства, уборочные работы ведутся по всей стране. Минэнерго на совещании представило доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, требовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». Большая часть товаров на складе Wildberries в Рязани не пострадала при атаке беспилотников. Огонь почти не затронул зону хранения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возникший в логистическом центре пожар получилось локализовать. Напомню, минувшей ночью в результате массового налета дронов в ВСУ на Рязань на территории одного из предприятий города возник пожар. Пострадали 6 человек. На фоне опасности сотрудники логистического центра Wildberries были эвакуированы. Склад компании временно перестал принимать товары от поставщиков. Они перенаправляются в логоцентр во Владимире, пишет «Вечерняя Москва». Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. В четверг в Екатеринбурге еще плюс 33 днем, в пятницу плюс 27 градусов. В субботу в день города всего плюс 22 и дождь. Еще более дождливым будет в воскресенье, но уже до плюс 25 градусов днем. Ежедневные дожди в прогнозах по области до вторника включительно. В этом сезоне от укусов клещей на Среднем Урале пострадали уже 17,5 тысяч человек, в том числе около сотни за минувшую неделю. Показатель, впрочем, в 1,6 раза ниже, чем за тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «Комсомольская правда». С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 118 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 234. Среди обследованных клещей большая часть приходится на возбудителей лайм-боррелиоза. 47,7% проб. Возбудители клещевого энцефалита 1,4%. Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира». Фильм выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале «Братьев Андреасян». Ранее сообщалось, что Пьера Безухова в этой ленте сыграл актер Николай Шрайбер, которому 43 года, а Елену Курагину – жена режиссера Лиза Моряк. Экранизация Андреасяна – не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» снимает также Сергей Урсуляк. Известно, что в его картине снимаются Никита Ефремов и Анна Михалкова, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
4: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. По сообщениям синоптиков, завтра в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, а также кратковременная.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не кидает.
5: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксланти Сьета». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
6: 469 лошадей.
5: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксланти Сьета» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Сельковскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.
4: Спонсор фитнес-часа на радио Пилот ИП Гребец Артем Константинович. Компания Гребец.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Огрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
6: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
9: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
10: Это не ремонт, а отдых какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидки действуют до 31 июля этого года.
12: Строить будущее? Для нас это не про план и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
13: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
14: Артем, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
16: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.

0: Реклама.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни.
5: Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
6: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
7: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
6: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
8: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Айвазовский? Подлинник?
10: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
9: Шедеврально.
10: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Фитнес-час на радио.

0: Реклама.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. «Новый-детейл.ру»

0: на умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
4: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Искали красивое, надежное авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
5: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
6: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
7: Акция до 31 июля.
8: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется.
11: Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
14: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
15: Вечерний драйв на радио «Пилот».
16: The groove, the rhythm, the drums, Estéreo Productions.

0: реклама.
1: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио 5.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хан.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.